0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно и дождливо, зато тепло. Температура воздуха плюс 15 градусов. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 16. В вечерние часы небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до плюс 7 градусов. В Алмазной столице пасмурно и дождливо, плюс 14.

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно и дождливо, зато тепло. Температура воздуха плюс 15 градусов. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 16. В вечерние часы небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 7 градусов. В алмазной столице пасмурно и дождливо, плюс 14. Доброе утро, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Ждем засухи. Дыры с трехмерных дорог начнут исчезать в июне. Специалисты готовятся к обновлению асфальта. Атака с неба. Мирнинских спасателей на учениях дважды бомбили дроны. Как огнеборцы отбивались от беспилотников на нефтебазе. Тайны телевышки. Кто настраивает сигнал, пока диктор читает новости. Заглянем в эфирное закулисье медиакомпании в часть дня радио, телевидения и связи. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. Дыры с трехмирнинских дорог начнут исчезать в июне. Специалисты готовятся к обновлению асфальта. Атака с неба. Мирнинских спасателей на учениях дважды бомбили дроны. Как огнеборцы отбивались от беспилотников на нефтебазе. Тайны телевышки. Кто настраивает сигнал, пока диктор читает новости. Заглянем в эфирные закулисья медиакомпании в часть дня радио, телевидения и связи. Теперь подробно. В Мирном ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стартует в июне. Дорожники ждут установления сухой погоды. Точную дату старта объявит городская администрация. В предстоящем ремонтном сезоне катки и асфальтоукладчики проедут по трем улицам – Солдатова, шоссе 55 октября и Московской. Специалисты уложат полотно высотой 10 сантиметров. Ремонт пройдет на деньги из бюджетов республики и города. Известен план дорожников и на 2027-2028 годы. Предварительно в список на ремонт попали улицы Аюнского, Комсомольская, Павлова и Ленинградский проспект. Однако точные сроки начала работ на этих объектах пока не определены. Напомним, национальный проект «Инфраструктура для жизни» направлен на комплексное обновление городской среды, включая модернизацию дорожной сети, жилищно-коммунального хозяйства и общественных пространств. Далее. При ликвидации возгорания резервуара на теплозаправочном пункте «Ромашовка» в Мирном спасателей атаковал дрон. К счастью, ситуация постановочная. Такой сценарий огнеборцы МЧС выбрали для очередных учений. Несмотря на май, пенные хлопья кружили снежным вихрем, пока 35 огнеборцев сражались с воображаемым возгоранием. По легенде, дрон атаковал одну из цистерн на территории, а затем прилетел второй. Спасателям пришлось эвакуироваться. Вместе с сотрудниками предприятия пожарные отработали действия согласно инструкциям. На учениях задействовали 6 единиц техники, включая автоколенчатый подъемный кран и штабные машины. Учения подтвердили готовность подразделений действовать в условиях повторных ударов с воздуха. И еще одна новость. Уровень гормонов и витаминов в крови проверят в Мирнинской ЦРБ. Для сдачи анализов не нужно ехать за пределы города. Больница предлагает различные виды исследований. Они включают и сдачу отдельных анализов и комплексные чекапы. Женское здоровье, мужское здоровье, проблемная кожа. По результатам анализов врач женской консультации подскажет, какие витамины необходимы организму, а какими увлекаться не стоит. Комментирует Татьяна Мялкина, гинеколог Мирнинской ЦРБ.
3: Если мы находимся в северном регионе, нам нужно не забывать про витамин D, который очень любят женщины сами себе назначать и используют огромные дозировки, что тоже вполне опасно, потому что, допустим, переизбыток витамина D в организме может вызвать выпадение волос.
2: Перед сдачей крови на витамины нужно прекратить их прием, чтобы показатель на анализе был верный. Записаться к врачу можно по телефону 122 или через приложение госуслуги. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно и дождливо, зато тепло. Температура воздуха плюс 15 градусов. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 16. В вечерние часы небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 7 градусов. В алмазной столице пасмурно и дождливо, плюс 14.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье — это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье — с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
3: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. Наступает великий праздник, День Победы. И по такому случаю в Мирнинском районе готовятся концерты, выставки, эстафеты и многое другое, о котором мы расскажем прямо сейчас. Итак, 9 мая на мемориальном комплексе 30-летия Победы пройдет торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Трогательные речи, возложение цветов и огромная дань уважения к павшим и живым. Начало в 11 утра. Первая колонна бессмертного полка двинется в городе на Лени. В 11 утра от Центра досуга и народного творчества. Далее в 11.30 бессмертный полк пройдет по улицам Удачного, центральной площади. В Айхале шествие стартует от остановки торговый центр в 11.45, а в Мирном в 12.15 от свято Троицкого храма. Организаторы шествия рекомендуют приходить за 15 минут до старта, чтобы занять места в колонне. А уже через 15 минут в 12.30 на площади имени Ленина в Мирном раздадутся фанфары праздничного концерта «Победный май» с участием лучших коллективов Мирного. Кстати, здесь неподалеку, возле дракончиков, будут угощать вкусной полевой кашей и сладким чаем. В час дня легкоатлеты города пробегут эстафету на призы газеты «Мирнинский рабочий». Построение «Старт» от мемориального комплекса 30-летия Победы. В 16 часов начнется праздничный автопробег по улицам города. Построение и старт со стоянки городского парка. Не опаздывайте. И как же без легендарных песен военных лет? 9 мая продолжится акция, ставшая традиционной «Поем всем двором». В час дня знакомые напевы услышат жители дома 98/1 улица Амосова. В 14.30 творческая группа переместится на Советскую, где споют «Смуглянку» и «Темную ночь» жителям домов под номерами 17, 17А, 19, 19А, 21 и 21А. В 16 часов очередь подпевать песням военных лет настанет для жителей Комсомольской, 22. Не останется в стороне и поселок Верхний. Ждите артистов возле дома шофера в 17.30. Свидетелями заключительного аккорда станут жители микрорайона Заречного. Вам споют возле магазина «Юбилейный» в 19 часов. Уважаемые жители и гости Мирнинского района, приглашаем вас на праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы.

0: радио «Алмазный край». Мирный 102,4 FM. Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: Для работы в городе Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах. Телефон 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада и лаборант химического анализа. Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется водитель автомобиля категории «Б», «С», «Д». Телефон 8-914-308-76-32. В Мирнинское авиационное предприятие требуется электромеханик по обслуживанию светотехнического оборудования, систем обеспечения полетов. Также требуется инспектор по досмотру. Телефон 8-914-269-05-17. В культурно-спортивный комплекс требуется врач без квалификационной категории и режиссер. Телефон 8-914-269-05-17. В акционерное общество «Алроса Газ» требуется водитель автомобиля категории «Д». Телефон 8-914-260-2093. В общество ПТВС требуется изолировщик на термоизоляции. Телефон 8-914-260-2093. В общество «Эхалтрансгаз» требуется машинист экскаватора 7-го разряда. Телефон 8-914-260-2093. В Мирнинское авиационное предприятие требуется специалист по контролю за наземными операциями. Телефон 8-914-269-05-17. В управление капитального строительства требуется горнорабочий 3-го разряда и проходчик 4-го и 5-го разрядов. Телефоны для справок 8-914-309-47-16. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-300-38-25. Для работы в Айхале в общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-300-38-25. Для работы в Ленске в управление материально-технического снабжения требуется плотник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и главный специалист отдела охраны труда. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок 1-й разряд. Телефон 8-983-300-38-25.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Kreis deines dwóch maleńkich planet. Tydzień nóg i ja один, спешик урок. My poladzim, это крушение не упадет. Мы с тобой рождаем свет.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно и дождливо, зато тепло. Температура воздуха плюс 15 градусов. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 16. В вечерние часы небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до плюс 7 градусов. В Алмазной столице пасмурно и дождливо, плюс 14.
0: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».
2: Поет КСК. Программа о творческих коллективах культурно

0: Поет КСК. Программа о творческих коллективах культурно-спортивного комплекса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: куда-то бежит, улетел, но опять беру себя с собой.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тунтуном LFS-тон-сет-те-а-он и КЮСЕ-тон-бир-нимедах-свидетельствует. СИБЭС, информационные технологии. Он массовая коммуникация регистрации. Надзор Федеральной службы. И клинический бюджет. Для
0: слушателей старше 16 лет.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. ГАИ ограничит движение по центральным улицам Мирного на время празднования Дня Победы. Авиакомпания «Алроса» возобновляет летние рейсы к Черноморскому побережью. Первая рыбалка может стать последней. Что нужно знать о безопасности на весенней воде? Далее подробности. В День Победы автомобилистам Мирного придется объезжать центральные улицы города. На время праздничных мероприятий ГАИ ограничит движение. С 9:45 до 12:30, пока идет торжественный митинг, проспект Ленинградский от Московской до Ленина станет пешеходным. С 12:00 до 13:00 по центру пройдет бессмертный полк. На час машинам запретят движение по Ленинградскому проспекту, а также по улицам Комсомольской, Аюнского и 40 лет Октября. С 12:30 до 16:30 стартует легкоатлетическая эстафета. Движение автотранспорта также ограничит по проспекту Ленинградскому, улицам Ленина, Кирова, Тихонова, Павлова и Аюнского. В 16:00 Мирный примет автомотопробег Победы. До 5 часов вечера проезд перекроют по улицам Кирова, Тихонова, Павлова, Ленина и Ленинградскому до Верхнего поселка. Движение общественного транспорта организуют с учетом закрытых для проезда участков маршрутов. Далее. Пора выбирать купальник и дату отпуска. Авиакомпания «Алроса» запускает прямые рейсы из Новосибирска в Сочи и Краснодар. Полеты до кубанской столицы перевозчик возобновляет спустя 3 года. Старт – середины мая. В Сочи летаем по понедельникам, в Краснодар – по четвергам. Туда и обратно одним днем. Главный плюс для якутян – удобные стыковки через Новосибирск с ожиданием не больше 3 часов. Добраться до Черноморского побережья можно из Мирного и Полярного. Все перелеты на собственных Boeing 737-800. Сезон продлится до сентября. Еще одна новость. В Мирнинском районе открывается сезон охоты и рыбалки. Любители активного отдыха достали лодки и снаряжение. Но первые теплые дни на воде – это еще и время трагедий. По данным ГИМС, с 2009 года в реках Вилюй, Большая Ботуопия, Марха и Маркока утонуло 53 человека, которые передвигались на лодках. Из них часть без жилетов. О рисках на воде предупредил начальник группы патрульной службы Мирного центра ГИМС Алексей Цивилев.
3: Не выходите в плавание, не надев спасательные жилеты на себя и пассажиров. Практически в 100% случаев, будь то падение за борт или столкновение с предметами в воде, например, ствол дерева, в результате чего происходит опрокидывание лодки и как раз падение за борт, спасательные жилеты спасут жизнь.
1: Также гражданам не советуют выходить на воду в темное время суток. В сумерках не разглядеть плывущие бревна, льдины, крупногабаритный мусор, а при столкновении с ним можно получить травму. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
8: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно и дождливо, зато тепло. Температура воздуха плюс 15 градусов. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 16. В вечерние часы небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 7 градусов. В алмазной столице пасмурно и дождливо, плюс 14.
2: Не переключайся.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Just get the fuck out now.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. ГАИ ограничит движение по центральным улицам Мирного на время празднования Дня Победы. Авиакомпания «Алроса» возобновляет летние рейсы к Черноморскому побережью. Первая рыбалка может стать последней. Что нужно знать о безопасности на весенней воде? Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани пасмурно и дождливо, зато тепло. Температура воздуха плюс 15 градусов. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 16. В вечерние часы небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до плюс 7 градусов. В Алмазной столице пасмурно и дождливо, плюс 14.
6: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
7: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Первая рыбалка может стать последней. Что нужно знать о безопасности на весенней воде? Далее подробности. В День Победы автомобилистам Мирного придется объезжать центральные улицы города. На время праздничных мероприятий ГАИ ограничит движение. С 9:45 до 12:30, пока идет торжественный митинг, проспект Ленинградский от Московской до Ленина станет пешеходным. С 12:00 до 13:00 по центру пройдет бессмертный полк. На час машинам запретят движение по Ленинградскому проспекту, а также по улицам Комсомольской, Аюнского и 40 лет Октября. С 12:30 до 16:30 стартует легкоатлетическая эстафета. Движение автотранспорта также ограничит по проспекту Ленинградскому, улицам Ленина, Кирова, Тихонова, Павлова и Аюнского. В 16:00 Мирный примет автомотопробег Победы. До 5 часов вечера проезд перекроют по улицам Кирова, Тихонова, Павлова, Ленина и Ленинградскому до Верхнего поселка. Движение общественного транспорта организуют с учетом закрытых для проезда участков маршрутов. Далее. Пора выбирать купальник и дату отпуска. Авиакомпания «Алроса» запускает прямые рейсы из Новосибирска в Сочи и Краснодар. Полеты до кубанской столицы перевозчик возобновляет спустя 3 года. Старт – середины мая. В Сочи летаем по понедельникам, в Краснодар – по четвергам. Туда и обратно одним днем. Главный плюс для якутян – удобные стыковки через Новосибирск с ожиданием не больше 3 часов. Добраться до Черноморского побережья можно из Мирного и Полярного. Все перелеты на собственных Boeing 737-800. Сезон продлится до сентября. Еще одна новость. В Мирнинском районе открывается сезон охоты и рыбалки. Любители активного отдыха достали лодки и снаряжение. Но первые теплые дни на воде – это еще и время трагедий. По данным ГИМС, с 2009 года в реках Вилюй, Большая Бутуопия, Марха и Маркока утонуло 53 человека, которые передвигались на лодках. Из них часть без жилетов. О рисках на воде предупредил начальник группы патрульной службы Мирного центра ГИМС Алексей Цивилев.
1: Не выходите в плавание, не надев спасательные жилеты на себя и пассажиров. Практически в 100% случаев, будь то падение за борт или столкновение с предметами в воде, например, ствол дерева, в результате чего происходит опрокидывание лодки и как раз падение за борт. Спасательные жилеты спасут жизнь.
0: Также гражданам не советуют выходить на воду в темное время суток. В сумерках не разглядеть плывущие бревна, льдины, крупногабаритный мусор, а при столкновении с ним можно получить травму. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно и дождливо, зато тепло. Температура воздуха плюс 15 градусов. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 16. В вечерние часы небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 7 градусов. В алмазной столице пасмурно и дождливо, плюс 14.
8: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
9: Так, ну что, всем добрый-добрый день, дорогие наши радиослушатели, также наши зрители. Мы с вами давно, я с вами давно не виделся, и вот я чуть-чуть вернулся. Тот, кто по мне скучал, ставьте лайки на этот эфир, мне будет очень приятно. Традиционно пятница, 13:00, а значит в эфире радиошоу молодых специалистов «Мир Нау». Я напоминаю, что вы нас можете не только слушать на радио

0: Вполне 102.4 FM, это радио «Алмазный край», но и прямой эфир еще у нас идет на странице ВК «Молодежь Алроса», где вы можете задавать какие-то вопросы нам, потому что сегодня вот мы здесь, сегодня втроем, это я, Петр Юркевич, Роман Кречетов и Неказова Лера, давайте вот лайки ставьте, вот, чтобы мы все видели, что мы вот, что вы рады нам, да, что вы все нам рады.
1: Всех видеть, я приветствую всех наших слушателей, всех, кто нас сегодня смотрит. Очень рада была прийти на этот эфир, и я надеюсь, сегодняшняя наша дискуссия вам понравится.
0: Так, что у нас, Рома?
2: Да, сегодня мы поднимем три таких интересных темы. Одна из них будет про четырехдневку. Знаю, что у многих влажные фантазии на этот счет. Обсудим плюсы и минусы. Вторая тема насчет искусственного интеллекта. Поговорим, хорошо это или плохо, какой, может, пример есть интересный из жизни. Ну и третья тема, ну что делать, если от работы хочется быть волком и бежать в лес? Вот что вот?
0: Но здесь поправочка, да, что искусственный интеллект – это именно в работе.
2: Угу.
0: То есть не в личной жизни, да, где мы генерируем фотографии, да, что, потому что сейчас девушкам вообще просто, им не надо уже обращаться к фотографу, отдавать там какие-то космические суммы, загрузили фотографии, и все, вот, пожалуйста, фотосет.
1: Я так не делаю, я считаю, это стрём, когда девочка загружает свои фотографии в нейросети и потом выдвигает, где она там с тремя крыльями в горах каких-то.
0: Вот. И по поводу убежать от работы в лес, да, тут еще маленькая такая ремарка, что делать, если тебе работа нравится, но все равно хочется бежать куда-то в лес. Как говорится, есть правило 30-30. 30 минут поработал, на 30 лет сбежи в лес.
1: Мы обсуждали с собой 30 дней хотя бы. Теперь мы перешли на 30 лет, повышаем ставки.
0: Конечно, конечно. Итак, что у нас? Первая тема – это четырехдневная рабочая неделя. Уважаемые наши слушатели, зрители, вы также можете присоединиться к нашему дискуссионному клубу, где вы можете писать свои варианты на странице ВК «Молодежь» в комментариях под этим эфиром. Мы обязательно ваши варианты прочитаем. По крайней мере, я обещаю вам, что постараемся прочитать все, потому что у нас, к сожалению, есть временное ограничение. Итак, Роман.
2: Ну, давайте начнем вот с такого примера. И потом уже будем обсуждать плюсы и минусы. Поискал в интернете вчера информацию. И вот смотрите, например, в Исландии масштабный эксперимент с сокращением рабочей недели показал положительный результат без потери продуктивности. В Новой Зеландии тоже парочку компаний успешный эксперимент провели. Тоже повышается продуктивность, хотя работают меньше. И вот начинал ковырять и думать, в чем дело. И вот основная такая причина сводится к тому, что человек меньше перегорает, что он больше с энтузиазмом подходит к делу, что он меньше отвлекается, меньше балду пинает, что вот он приходит, и вот 4 дня вот прям пахивает в хорошем смысле этого слова.
1: Ну, я думаю, это зависит от человека, наверное, все-таки, потому что в любом случае, мне кажется, есть такие люди, которые готовы приходить на работу и 4 дня продолжать пинать балду.
0: Не будем показывать пальцем, да? Шучу. Но, слушайте, на самом деле, мне кажется, эта идея, по крайней мере, здесь, в России, да, как минимум, она не приживется в плане того, что если ты работаешь 4 дня в неделю, а как бы задачи-то у тебя не уменьшаются от этого, и то есть тебе приходится работать вот этот один день, тебе еще приходится распределять по вот этим остальным 4 дням. То есть ты уже привык работать, да, там, в этом режиме 5 дней, ты уже понимаешь свои там какие-то физические, эмоциональные там силы, и ты их распределяешь на вот эту вот 5-дневную неделю. И то есть ты уже прекрасно понимаешь, что все, вот еще 2 дня впереди, ты можешь спокойно отдохнуть, разгрузиться эмоционально и физически.
1: Это как приводим пример по дням недели. В понедельник мы плачем, во вторник нам уже полегче, в среду мы радуемся, что завтра четверг, а в четверг мы уже мечтаем о пятнице. Но некоторым женщинам, я в том числе, радостно понимать о том, что у нас сокращенная пятница, и мы работаем до 12. Очень жаль тех, кто,
2: вот
1: к сожалению, работает.
2: Я тебе все-таки парирую. Вот меня, говорю, удивляет, что вот эти исследования показали, что действительно, то есть да, объем задач у тебя остается, но ты вот этот объем задач выполняешь почему-то за 4 дня точно так же. И еще причем, как бы так сказать, из-за того, что, наверное, такой тайм-менеджмент происходит, я думаю, ты, наверное, более продуктивнее работаешь, не знаю как.
0: Но тут еще много факторов должно сработать. Если все-таки мы будем работать 4-дневную неделю, тогда получается вопрос, а зарплата у нас будет та же самая, которую мы получаем за 5-дневную неделю, или уже все-таки меньше? И тогда получается, что человек уже морально не готов больше сил тратить, но получать за это меньше.
1: А если будет увеличение часов в эти 4 дня? Условно, мы работаем 8-часовой рабочий день. Но если мы хотим работать в течение 4 дней, согласятся ли люди тогда работать по 10 часов или, например, по 12, как смену?
0: Но
1: если предложить им вариант, что в дальнейшем их будет ждать 3 дня выходных.
0: Так, дорогие наши радиослушатели и зрители, я напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему дискуссионному клубу, где на странице ВК «Молодежь Алроса» в комментариях вы можете написать еще и свои варианты, которые мы обязательно с вами зачитаем. Но по поводу того, что ты предлагаешь, что сделать 10 часов либо 12 часов здесь, это тоже сложный такой вопрос, потому что человек там на протяжении уже там условно там 10-15, а кто-то уже и по 30 лет выстроил свой график. То есть он понимает, что вот он отработал 8 часов, он знает, что у него там после 6 там условно, да, есть свободное время, которое он может потратить уже на какие-то там свои личные дела, которые во время работы он, к сожалению, их не может выполнить. И тогда получается, сейчас доведу свою мысль, и тогда получается, что человеку придется выстраивать полностью заново вот этот вот свой жизненный цикл, который он выстраивал уже там, да, 30 лет.
1: Я почему задала такой вопрос? Приведу тебе пример. Как у меня получилось в момент, когда я еще училась в школе? У нас была 6-дневная неделя. То есть мы учились по субботам, и это продолжалось с первого класса по 10 класс. Мы учились по 6 дней. В 11 классе наша школа приняла решение о том, что, наверное, нам пора пересмотреть формат такого обучения, и ученикам и родителям было предложено рассмотреть другой вариант. Учеба в 5-дневную неделю, то есть в пятницу мы заканчиваем, суббота-воскресенье у нас выходной. Но тогда с понедельника по пятницу у нас будет не как обычно по 5, по 6 уроков, а по 7, по 8. Без вопросов согласились все. Видите, как
0: родители или ученики?
1: На самом деле и ученики, и родители, обе стороны были полностью согласны и предоставили детям возможность отдыхать в субботу. И дети сказали, я посижу там 7-8 уроков до 3, до 4, и зато у меня будет удобная, свободная суббота.
2: Ну, давайте я тоже парирую здесь. Вы не думаете, что снижение продуктивности будет? То, условно, если ты 8 часов работаешь, да, так вот, соберем.
1: А давай рассмотрим эту продуктивность немного в другом ключе. Какую-то часть времени на работе мы все равно уделяем тому, чтобы поболтать с коллегами, попить кофе, сходить на перекур. Кто-то сходить в столовую, если она у них есть на работе. И если человек подсознательно поймет, что у него всего лишь 4 рабочих дня, возможно, он сократит свои походы в курилку, сократит свои походы к коллегам в соседний кабинет на поболтушке, и тогда у него будет больше времени, чтобы успеть закрыть свои рабочие задачи.
0: Но мне кажется, это все-таки больше зависит от в целом от человека и в целом от менталитета, да, там, страны, где это вводится. Мне кажется все-таки, что у нас в России 4-дневная рабочая неделя, она не приживется, потому что действительно у человека есть какие-то свои там биоритмы, да, которые он выстраивал на протяжении уже там условно там от рождения, да, и там уже до вот этого сознательного возраста. И резко перестраиваться под это человек начнет это все воспринимать в штыки. То есть почему это? Я лучше буду работать там условно еще пятницу, да, но буду работать 8 часов, чем я буду работать 4 дня, но по 12.
1: Слушай, ну ведь действительно же проводились исследования, где говорили о том, что люди, у которых 4 рабочих дня в неделю, они реже выгорают. Выгорание не происходит. Им хватает этих 3 дней, они нормально перестраиваются, и такая неделя идет им на пользу.
0: А как какой возраст был этих людей?
1: А вот тут уже, кстати... Вот
0: самый главный, наверное, вопрос, потому что, мне кажется, как сейчас принято говорить зумерам, да, им, мне кажется, будет проще вот как раз-таки под это перестроиться.
1: Зумерам на самом деле сейчас будет проще перестраиваться тогда, когда они уходят с одной работы на другую.
0: Ну вот, я про это и говорю, то, что им в этом плане проще, потому что они, у них есть такое... понятие, да, что они особо не привязываются к чему-либо, там, условно, к работе. А если мы возьмем там, взрослого человека, да, даже вот если возьмем меня, то я, например, я не соглашусь на 4-дневную рабочую неделю, но при этом, чтобы я еще работал 12 часов, чтобы у меня было 3 дня выходных. То есть я понимаю для себя, что мне придется вот эти вот 4 дня вот прям усердно работать, чтобы успеть выполнить какие-то задачи. А есть еще такие люди, я много таких людей знаю, у которых выходной, да, а они приходят на работу и работают. И поэтому смысл вводить вот эту 4-дневную неделю, мне кажется, ну, по крайней мере, здесь мирно, мне кажется, я не вижу смысла.
2: Ну, сейчас опять, давайте опять. Блин, я сегодня вроде злодея чувствую. Ну вот, вспомните удаленку. Казалось бы, ковидное время. Тоже все думали, воу-воу, как это все будет, там, снизится продуктивность. Вот сейчас я вспоминаю, вот сейчас я хожу в офис очно, и вот как был на удаленке. У меня такое ощущение, что на удаленке работал гораздо более продуктивнее. Ну, пардон, ты лежишь с ноутбуком, ты работаешь, тебе не надо никуда выходить, там, пошел, чайник поставил, вот тебе и кофе, все. Сидишь, работаешь весь в дзене каком-то, никто не отвлекает, никаких походов там, общения с коллегами, ну, то есть такого, что может тебя именно отвлекать от рабочего процесса. Ну, то есть удаленка показала, что нифига подобного, ты не будешь сидеть, смотреть там, условно, телевизор постоянно, ничего не делать, нет, ты будешь работать, у тебя есть задача, и тебя никто не отвлекает, и потихонечку ей занимаешься.
1: Кстати, да, это очень такой весомый фактор, тебя не отвлекают.
2: Угу.
1: И когда есть люди, которые приходят к тебе, отвлекают тебя от своей работы, и у тебя бесконечные совещания, бесконечно тебе надо с кем-то переговорить по каким-то делам, ты тратишь свое время, которое ты бы мог использовать, потратить на свою работу.
0: Так вот, вот именно, а вы не заметили, что удаленка как раз-таки убила живое общение?
2: Да.
0: В плане того, что если раньше мне надо, вот не секрет, да, что мы с Лерой работаем в корпоративном университете, и... Ну, я обычно спускаюсь, да, там, чтобы поговорить вживую.
1: Я к тебе не поднимаюсь, да, никогда.
0: Многие люди, вот, действительно, вот они сидят в соседнем кабинете, и они вывод начинают звонить. И то есть, ну, не знаю, все-таки живое общение в коллективе, там, в команде, оно должно быть.
1: Ну, хорошо, представь просто ситуацию. Тебе звонит человек из другого подразделения, из другого города, задает тебе вопрос. Я хочу сделать вот это, помогите. Но ты не можешь ответить на этот вопрос, но ты знаешь, что какой-нибудь твой коллега, пусть даже я, может ответить на этот вопрос. Что ты сделаешь? Встанешь из-за стола и побежишь ко мне на второй этаж, или ты позвонишь по Иве и задашь этот вопрос?
0: Ты сейчас немножко путаешь. Когда звонят там с другого города, там, условно, да, там кто-нибудь звонит с Москвы либо с Новосибирска, это понятное дело. Но когда у тебя есть вопрос ко мне какой-то,
1: мне надо задать его быстро. Вот у меня есть к тебе вопрос, мне надо быстро его задать. Я не побегу к тебе.
0: Мы же будем его обсуждать, мы же на это потратим время.
1: Но я тебе позвоню, мне будет проще тебе позвонить и дать другому человеку ответ, чем я побегу к тебе.
2: Давайте вернемся к 4-дневной неделе, я смотрю, там уже
0: ушли немного
2: на удаленке. Давайте вот смотрите, вот я нашел некоторые аргументы, вот допустим против. Вот пишут. Производительность в некоторых отраслях может снизиться, например, сфера услуг. Медицина, обслуживание, производство. Что сокращение рабочих дней может привести к дефициту услуг. То есть, вот как Петя говорил, для выполнения того же объема тебе понадобится, прям впахивать условно. То есть, тебе нужно будет как-то распределять это время. Второе пишет аргумент, что будет проблема с координацией. То есть, условно, вот как Петя говорит, кто-то в выходные дни выходит работать. А здесь у тебя 3 выходных, и тебе сложно будет коннект какой-то найти там с другими отделами. С ними связаться, с ними какие-то проблемы обсудить и решить. И вот еще пишут, что неравномерное влияние на разные категории сотрудников. То есть, условно, я белый воротничок, я сижу, мне как-то по барабану будет. А вот если там по 12 часов будет работать какой-нибудь работяга, ну, я думаю, он будет не менее рад, потому что у него там вместо 5 дней 4 дня.
1: Да, согласна. Это все-таки действительно зависит от сферы. То есть есть какие-то должности, которые... Вот люди занимают определенные должности, и они не могут себе позволить 4-дневную рабочую неделю. Это безусловно. Но есть офисники, которые условно могут себе позволить 4-дневную неделю, но тогда это будет считаться нечестно.
0: Но при этом они все равно приходят на выходной, придут в эту же пятницу и все равно будут работать, потому что задачи есть. Так, уважаемые наши зрители и слушатели, я напоминаю, что вы можете задать нам какой-то вопрос, либо поучаствовать с нами в нашем клубе, написать в комментарии свое мнение по теме о 4-дневной рабочей неделе. Напоминаю, это на странице ВК «Молодежь Алла Роса». Пишите под этим эфиром в комментариях, мы обязательно прочтем. Итак.
2: Ну, мне что-то прям задумался за счет вопроса. Не просто если 4-дневная рабочая неделя, а если 4-дневная рабочая неделя с увеличением количества часов.

0: там условно, да, там пятница, суббота, воскресенье, и там в режиме просто цейтнот это быстро все делать и выполнять.
1: Ну, то есть теоретически давай возьмем такой вариант. Часы не меняются, ты работаешь также с 8 до 6, но 4 дня.
0: А зарплата?
1: Не меняется.
0: Тогда да.
1: Но при этом почему-то мы все с вами работаем в компании, и мы знаем эту историю, что сейчас у нас идут полным ходом дни без сохранения, правильно? И мы их все берем. И ты, в частности, тоже их берешь.
0: Да, сегодня какие... у меня такой день.
1: Вот именно, ты берешь этот день, ты отработал 4-дневную рабочую неделю, и сейчас у тебя сколько будет выходных? 4. То есть такая неделя тебя устраивает.
0: И за вот эту вот неделю я сделаю максимально там своих каких-то личных задач, которые лично мне надо выполнить. Я понимаю, что следующую там неделю я уже именно по своим личным задачам я уже разгружу.
1: Ну и следующая неделя тоже будет 4-дневная, ведь в понедельник мы отдыхаем.
0: Ну так, в понедельник я могу и какие-то свои дела же сделать.
1: А за вот эти вот 4 дня недели ты успел что-то сделать? Ну, ты много успел на работе сделать, зная, что у тебя в пятницу
0: конечно.
1: Без сохранения, и потом у тебя 3 выходных.
0: Конечно.
1: То есть, видишь, в принципе, ты успеваешь за эти 4 дня сделать свои дела.
0: Но если, вот я говорю, если 4 дня нагрузка не повышается, и заработная плата остается то же самое, то... Я вот просто вот так вот двумя руками за.
1: Видите, еще все-таки присутствуют какие-то определенные критерии, по которым мы можем согласиться. То есть, если мы берем, в частности, нашу страну, Россию, все согласны на 4-дневную неделю, главное, оставьте те же часы и оставьте ту же зарплату. Если хоть какие-то подвижки в этом будут в плюс и минус, то есть плюс работа, минус зарплата, тут уже как бы нет.
2: Давайте тогда другой вопрос задам. Вот я, допустим, как работодатель, вот думаю перевести своих сотрудников на 4-дневную рабочую неделю. Но на что я буду опираться? Если они хотят, чтобы я им столько же платил, но пусть они выполняют тот же объем. Хотите работать по 8 часов, ради бога, но вы за 8 часов сможете сделать вот за 4 дня то, что вы раньше делали за 5.
1: А я вот тебе так скажу, я смогу сделать за 4 дня вот то, что я делала в течение 5 дней, но переведи меня на удаленку, чтобы я меньше болтала с коллегами.
0: Ну вот здесь вот как раз-таки, как Лера и говорила, да, что если будут вот эти вот условия, да, что 4-дневная рабочая неделя, часы остаются те же самые, зарплата остается те же самые, да, но нагрузка, она остается так же, как и на 5-дневную. И тогда человек действительно будет уже вкладываться на то, чтобы поменьше, да, там, отвлекаться на какие-то хронофаги и уже выполнять какие-то задачи, чтобы успеть их выполнить за вот эти вот 4 дня, чтобы потом там условно в пятницу не выходить и не доделывать их.
2: Вот я говорю, я из головы вот не могу выбросить все-таки эти исследования, что действительно, казалось бы, перевели с 5-дневку на 4-дневный режим в некоторых компаниях зарубежных, и ну, продуктивность увеличилась.
1: Но мы и сейчас это практикуем. У нас есть какие-то рабочие задачи, и мы знаем, что если мы хотим успеть до 6 часов их выполнить, то некоторые выберут остаться на обед на работе, чтобы сделать это и уйти вовремя, чем пойти пообедать, вернуться и знать, что, возможно, к вечеру ты не успеешь.
2: Проходит сказать «Ау!»
0: Итак, все-таки... Давайте подведем итог. Мы как-то очень сильно углубились в эту тему. Итак, Лера, твое все-таки заключительное мнение.
1: Я бы перешла на 4-дневную неделю, но опять же с некоторыми условиями, если бы действительно у нас не изменилась заработная плата, я готова принять тот факт, что нагрузка будет как по 5-дневной рабочей неделе. Я согласна с этим. Даже если мне добавят там плюс 2 часа к рабочему времени, я буду уходить в 8, я согласна. Главное, чтобы потом 3 дня отдыхать.
2: Ну, у меня тут такое будет мнение, наверное.
0: Я знаю, кому сообщить.
2: Здесь палка о двух концах. Для какой-то отрасли, да, это будет клево, действительно. Вот если я войти в работу, я понимаю, что за 4 дня, ну, я смогу как-то оптимизировать свой процесс. Ну, если бы я был бы фрилансером каким-нибудь или что-то такое, ну, блин, тяжело, тяжело представить. Опять же, сфера услуг. Вот условно там ты парикмахер или там, не знаю, врач. Тоже, ну, этот день тебе ударит. То есть отсутствие этих часов.
0: Вот, кстати, пока есть 2 минуты, такой быстренький вопрос. Давайте представим, вам предлагают 2 варианта. Либо вы работаете полгода без выходных, без перерывов. Ну, вот прям вот просто погружаетесь в работу, но при этом потом

0: полгода вы отдыхаете. То есть вы уходите в отпуск на полгода.
1: Нет.
0: Либо вы уходите на удаленку, вы можете работать с любой точки мира, но вы должны быть на связи 24 на 7.
1: Это оба плохих варианта. Да. Такая работа просто в моментальном порядке все. Получит мое заявление на увольнение.
0: Давайте представим, вот у нас вот все, вот во всей России вот у нас предлагают только два варианта. Либо работаешь полгода и полгода отдыхаешь, либо удаленка с любой точки мира, но 24 на 7 на связи.
1: Понятно, постоянщики или вахта. Наверное, все-таки... Я выберу удаленка 24 на 7, быть на связи. Потому что я с уверенностью, наверное, могу сказать, что не будет таких ситуаций, что тебя будут долбить, и ты будешь нужен.
0: А тебе могут позвонить и в 3 ночи, и у тебя день рождения, тебя отвлекут и скажут: Лера, срочно надо выполнить задачу. То есть постоянно...
1: Не может быть такого. Невозможно привести такой пример. Не может быть такого. Но я тебе так скажу, человек, который работает полгода без выходных, он выгорит. Его не хватит на полгода.
0: Ну, ты потом полгода будешь отдыхать.
1: Да, это ты, да ты не доживешь до эти полгода работы.
0: Делать все, что угодно.
1: Сложный вопрос. Наверное, я бы воздержалась.
2: Первое бы выбрал.
0: Так, уважаемые наши зрители, напишите, пожалуйста, ваш вариант ответа. Либо полгода работы, полгода отпуска, либо удаленка с любой точки мира, но на связи 24 на 7. А мы сейчас с вами уйдем на короткий перерыв и вернемся в эфир с двумя темами. Искусственный интеллект в работе и что делать, если ты любишь работу, но все равно охота уехать в лес.
3: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. ГАИ ограничит движение по центральным улицам Мирного на время празднования Дня Победы. Авиакомпания «Алроса» возобновляет летние рейсы к Черноморскому побережью. Первая рыбалка может стать последней. Что нужно знать о безопасности на весенней воде? Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Мирный.
7: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно и дождливо, зато тепло. Температура воздуха плюс 15 градусов. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 16. В вечерние часы небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале до плюс 7 градусов. В Алмазной столице пасмурно и дождливо, плюс 14.

0: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
1: Всем-всем-всем еще раз здравствуйте и всем привет, кто к нам только что подключился. Пятница, 13, уже 30, да, в эфире наше любимое традиционное радиошоу молодых специалистов «Мир Нау». И сегодня в студии это Лера Неказова. Поставьте лайки под эфиром, чтобы она видела, что вы ее любите. Рома Кречетов тоже, ему смайлик с машущей рукой отправьте. И я, конечно же, Петр Юркевич. Но у нас новость. Если вы хотите сидеть вместе с нами здесь, в этой студии, не в качестве гостя, а в качестве ведущего, то вы можете написать «хочу быть ведущим» Лере Неказовой, да? Либо
2: можно оставить комментарий под нашим сегодняшним эфиром.
1: Либо комментарий под нашим эфиром. И у Леры еще какая-то новость.
2: Да, у меня очень интересная новость. 16 мая мы с проектной командой молодых специалистов проводим игру «Элиас», которая пройдет по адресу корпоративного университета на Ленина 4/2. И если вы хотите попасть, вам интересно, и вы бы хотели поиграть, проверить свои какие-то навыки, выиграть призы, пожалуйста, пишите на электронную почту молодежь@alrosa.ru, либо вы можете написать на страничке «Молодежь Алроса» в личные сообщения «Хочу принять участие в игре «Элиас» и отправьте нам вашу заявку в свободной форме, ваша фамилия, имя, место работы и название команды». Команда состоит у нас из 2 человек, и участие можно принять 7 до 35 лет сотрудникам компании, а также студентам и школьникам.
1: Ладно. Хотите, не хотите меня принимать?
2: Нет, ну, можем, конечно, рассмотреть.
1: Исключение сделать,
2: исключение, да, можно. Да, сделать. Вообще, старт игры у нас в 2 часа, 16 мая. Если все-таки надумаете, обязательно заполняйте заявки, пишите нам. До 14 мая все заявки принимаем. Количество мест ограничено.
1: Прекрасно. А мы продолжаем. У нас еще осталось 2 нераскрытые темы. Я напоминаю, что вы можете присоединиться к нашей дискуссии. Пишите в комментариях свои какие-то варианты по этой теме, и мы их обязательно озвучим. Итак, Роман, какая у нас следующая тема?
3: Давайте вот, да, вот следующая тема вот такую будем, что вот если нравится работа, вот все хорошо, но бывает порой прям так закипает, что хочется просто бежать в лес и волком выть.
1: На березку поорать, да?
3: Да. Вот как вы думаете, норма это или нет?
2: Да.
3: Вот почему так думаешь?
2: Иногда тебя убивает день сурка. Mm-hmm. Я думаю, не секрет для многих из нас, что работа — это один и тот же день. Ты просыпаешься, чистишь зубы, пьешь кофе, едешь на работу, там ты заполняешь условно одинаковые отчеты, одинаковые бумажки, проводишь одинаковые тренинги, где ты говоришь одинаковые фразы, приходишь домой, садишься, смотришь какой-нибудь сериал, кушаешь, и вот так изо дня в день проходит вся твоя неделя, месяц, год, жизнь. И иногда ты осознаешь это и так устаешь от этого, что действительно хочется банально уйти в лес, чтобы отдохнуть от социализации с людьми и отдохнуть от каких-то технологий, от огромного течения времени. Просто хочется побыть в тишине, в спокойствии, в умиротворении, и все.
1: А вам не кажется, что эта тема немного перекликается с первой? Что вот как раз-таки, когда мы будем работать эти 4 дня, вот этот день
2: мы будем в лесу.
1: Сурка, вот он будет еще сильнее на нас с вами давить.
3: Погодите, а почему думаете именно день сурка прям давит? Вы не думаете, что это такое желание возникает, когда наоборот какой-то перегруз, какой-то там проект тяжелый, когда вот прям силы эмоциональные бросаешь? Но вы думаете, все-таки чаще возникает из-за рутины?
1: Нет. Это тоже имеет место быть, когда есть какой-то очень сложный там проект, да, либо какая-то очень сложная задача, на которой ты скрупулезно работаешь, и у тебя уже просто действительно не хватает
3: эмоциональных сил.
1: Да, эмоциональных сил, и действительно уже охота вот прям, как говорится, взять вот так вот, перевернуть стол, да, и здесь это норма съездить в лес и поорать на березку. Не ломать ее, а просто на нее поорать.
2: Это у нас тут не разрешено. Ну, вообще, да, согласна, работа бывает разная, и я думаю, от любой работы, даже если ты ее любишь, даже если она тебе безумно нравится, ну, хочется в лес. Хочется просто послушать, как поют птички, как где-то вот там в кустиках ежик фыркает, и просто вот насладиться вот этой красотой.
1: Угу. Это вот как раз-таки, да, опять же, к моему вопросу. Вот полгода поработал, и полгода ты можешь...
2: В лес уйти, обрасти бородой.
1: Нет, не только в лес, что ты в любое время, понимаешь, ты просыпаешься, и ты понимаешь, что ты, тебе сейчас не надо идти на работу, а ты можешь поехать как раз-таки в лес, послушать птичек, пособирать там ягодки, просто погулять и подышать свежим воздухом.
3: Вот смотрите, у меня такой вот вопрос. Если вы не думаете, что такое вот желание еще чаще возникает, особенно вот, наверное, в 21 веке, из-за технологий, из-за постоянной доступности, что у тебя всегда смартфон, там, не знаю, умные часы, что всегда на связи, что у тебя, ну, условно, ты постоянно на каком-то фокусе находишься. А так, опять же, если в лес бежать, все, оставился, там, не знаю, в машине, дома, и пошел на шашлыки там или на рыбалку с мужиками.
1: Вот, кстати, вот если честно, вот этим мне и нравится всеми любимый турслет. Что вот как раз-таки происходит вот этот детокс от вот этих технологий, да, на 3 дня.
2: Я ездила. На самом деле это правда. Мне безумно понравилось. Это был огромный детокс. И я тогда работала в другом месте. И когда я своей начальнице на работе сказала, что тут будет 3-дневный турслет, давай я неделю буду работать без обедов и задерживаться, а ты меня вот в эту пятницу, когда надо будет уехать, отпустишь, и я не приду на работу. И она мне сказала: хорошо. Она согласилась. Я на 3 дня уехала, не было никакой связи абсолютно. Я сгорела. Я потом, наверное, неделю...
1: Ну, не эмоционально, да?
2: Я сгорела, но не эмоционально. Это были лучшие мои 3 дня. И я, честно говоря, вот это был отдых. Но когда ты с него возвращаешься в город, такая тяжесть в ногах. Прям вот ты уставший, и ты хочешь упасть в кровать. И мне кажется, может быть, это психологическое осознание того, что это закончилось.
1: Ну, может быть, кстати, да, потому что действительно, когда вот мы сейчас не берем там команды, да, которые бегают здесь бесспорно, да, они приезжают там домой без задних ног, они устают. А вот группа поддержки, ну вот они приготовили там команде покушать, да, там сходили, постояли там, просто за них поболели. То есть условно они физически-то особо-то и там и не работают.
2: Вот я тебе скажу, я была группой поддержки. Если кажется, что мы физически не устаем, неправда.
1: Ну, я имею в виду в отношении команды.
2: Команда, в отношении команды, да, это безусловно. Команды устают очень сильно, у них огромная физическая нагрузка. Да, болельщикам, конечно, полегче, но их не оставляют без дел, потому что в течение дня, пока команда бегает, их как бы заставляют, ну как заставляют, просят украшать лагерь, готовить, кушать, а также отправляют на лекции, которые у нас на тот момент проходили в поле на стульчиках под палящим солнцем.
1: Ладно, хорошо, неудачный был пример. В плане того, вот даже вспомнить, да, вот когда вот с друзьями едешь отдохнуть на природу. И вот здесь вот действительно это замечается, что когда ты возвращаешься, ты устаешь, вот ты устал от того, что ты вот приехал. То есть там энергии просто вот там хоть ложкой, да, греби, а приезжая в город, ты, может быть, действительно вот это вот психологическое понимание того, да, что все, вот ты опять вот вернулся вот в это. И ты понимаешь, что там условно там тебе в понедельник опять идти на работу, это опять бесконечные созвоны, это опять какой-то сложный проект и так далее.
3: Ох, не пойму я вас, конечно. Я люблю каменные джунгли и обезьяна, которая там тусуется. Не любитель турслетов. Так, давайте такой вот вопрос задам на обсуждение. Вот если мы уже начали про то, что выйти волком от работы, ну вот как сохранить любовь к работе и при этом, ну, давать себе возможность выйти на Луну без вреда для карьеры и отношений?
1: Но мне кажется, все-таки любая работа, она не должна быть, как говорится, каторгой. То есть мы всегда должны идти на любимую работу.
2: Если ты идешь на каторгу, а не на работу, и каждое воскресенье ты тихо плачешь в подушку, потому что ты не хочешь, так может быть, пора уйти с такой работы?
3: Не, ну вы с такой оценки смотрите, да, что работа нелюбима. А если вот тебе работа нравится, нравится, нравится, ну как вот сохранить вот этот...
2: Баланс?
3: Да, да.
2: У
3: да,
2: тебя
3: да,
2: на
3: да,
2: это
3: да,
2: есть отпуск, у тебя на это есть
1: у тебя на это есть два выходных, суббота,
3: воскресенье. Пока что два, да.
2: Пока что два праздничные, где ты можешь выйти, выехать на дачу с родственниками, с друзьями, пожарить.
1: Роман, он у нас...
2: А, бетонный, да.
3: Да-да-да, каменные
1: джунгли у него. Это мы с тобой любители, можно на выходных там съездить, поорать на березку и приехать как раз-таки с полной энергией.
2: А ты попробуй как-нибудь, вот возьми для себя детокс от технологий, хотя бы просто, никто не говорит тебе выехать куда-то в лес, там, не знаю, развести костер. Нет, оставь телефон дома и пойди прогуляйся.
1: Ну, нет, это все равно нет, не то, не то.
3: Да, наверное, не
1: это
3: то.
1: Вот оставить телефон.
2: Но это минимум.
1: Оставить,
2: понимаешь,
1: телефон, и вот у нас очень прекрасные пейзажи, да, когда если мы выезжаем в сторону Чернышевского, либо в сторону Орлаха, очень прекрасные пейзажи, где можно найти какую-то полянку и действительно приехать и устроить себе какой-нибудь пикник без костра. Важно, без костра. Вот. Приготовить себе там бутерброды, взять какие-нибудь прохладительные напитки и просто вот отдохнуть, послушать именно природу. То есть не гул машин, не голоса проходящих мимо людей, а вот тишину, наверное. Ну, там не совсем тишина, потому что лес все равно издает какие-то звуки. Но это совершенно другое чувство. По сравнению ну, вот, с
2: это даже
1: джунглями.
2: Воздух.
3: Наверное, что-то похоже, как на дачу, наверное, да, съездить?
1: Нет, это все равно не
2: ой,
1: то.
2: Ой, нет. На даче у тебя ножи есть, на даче у тебя есть шампура.
3: А ты, в смысле, как хочешь там, копьем сразу
2: там у тебя помидоры, огурцы растут, а в лес ты выезжаешь, у тебя вот там ягодка, тут ягодка, все, это твой ужин. Или возьми с собой что-нибудь.
1: Да, это все дикое.
2: Это все
3: сразу шоу на выживание какие-то представляются.
2: Ну, это все дикое, и это все... Ну, иногда это все действительно манит. Это прям вот зовет, давай ко мне в лес хотя бы на два денечка, пожалуйста. Вот это раскрываешь
1: хотя
2: палатку,
1: бы, берешь, хотя бы на пару часов.
2: Хотя бы на пару часов тоже хорошо, да. На самом деле у нас, хоть, конечно, это все город, но у нас и в парке хорошо. Вы видели, кстати, какой сейчас красивый парк у нас отстроили?
1: Очень, очень красивый.
2: Скорее бы это все растаяло, все эти лужи ушли.
1: Так, коллеги, ну, у нас осталось мало времени. Я предлагаю перейти к животрепещущей теме. Многих она беспокоит. Искусственный интеллект в работе. Это лень либо прогресс?
3: Ох, это такая хорошая тема. Давайте я побуду адвокатом дьявола и буду аргументами за оперировать.
1: Итак, Лера, как ты считаешь?
2: У меня смешанные чувства по данной теме. Да, безусловно, я считаю, что отчасти использование нейросетей, искусственного интеллекта — это человеческая лень. Но в то же время это прогресс. И это действительно помогает нам в работе тогда, когда у тебя в запаре совершенно не варит котелок.
1: Ну, вот давай представим такую картину. Тебе и твоей коллеге ставят две одинаковых задачи, совершенно одинаковые. Но при этом ты делаешь все сама, все печатаешь сама, там ищешь какие-то материалы все сама, а твоя коллега просто загружает это все в искусственный интеллект и выдает уже готовый материал.
2: Почему ей можно?
1: И твоя руководитель такая говорит: ну, Лера, надо было постараться. Вот видишь, тут там условно какая-нибудь там Катенька, вот она молодец, вот видишь, как она хорошо все сделала. А ты прекрасно знаешь, что она все прогнала через нейросети, искусственный интеллект, а ты все делала вот сама, своими руками, там, своими знаниями и так далее.
2: Ну, условной Катеньке большое уважение, что она так делала. В нашей с тобой позиции нельзя называть это имя. Ты знаешь, сколько Катенек у нас работает.
1: Очень много.
2: Думайте теперь. Ну, конечно...
1: Никого не имеем в виду. Это просто в кавычках.
2: Да. Вообще, да, безусловно, уважение Катеньке, что она это сделала. И на будущее я, конечно, об этом подумаю. Все это еще раз, много раз разберу. Несколько вариантов. И тоже в будущем буду делать через чат GPT, если моего руководителя устраивает ситуация, когда мы работаем через чат-GPT.
1: Рома?
3: У меня вообще есть пример из жизни, я вам скажу больше. Я буквально года полтора назад показал папе, отец у меня тоже такой прям айтишник до мозга костей, в 1С программирует. Я вообще показал ему, что такое нейросети. Показал чат-GPT, DeepSeek. И вот буквально недели две назад он мне звонит и рассказывает. Он работает в отделе с тремя женщинами. одна там в отпуске, две на больничном, и он выполняет работу за четверых. Как он ее выполняет? Он научил своего там, скажем, ну, назовем, план, дипсик будем называть своими именами. Дал три сценария, научил
1: своего
3: делать.
1: Своего коллегу, да?
3: Да. Все, он, сидя на работе, ой, сидя дома, подключается к рабочему столу, загружает Excel-евский файл на вход, идет на перекур, приходит, все. DeepSeek выполнил и нейросеть за там, 5-10 минут работу, которую выполняют весь рабочий день 3 человека. Рутинную, само собой. Он вот на вход у него есть сценарий 1, сценарий 2, сценарий 3. Вот он говорит, вот сделай первое, загружает. Все. И он сейчас вообще, я не знаю, я прям даже завидую ему, молодец, за 1.5 года разобрался. То есть никто его там не просил, никто на предприятии это не внедрял. Вот он сам, ему стало интересно, и все, его рутинная работа уже, он не занимается. Он условно уже такой более-менее, как сказать, оператор, не знаю, правильно будет так сказать, контролирует.
2: Не боятся ли в данной ситуации сотрудники, что их могут заменить этими?
3: Конечно. Я тебе скажу больше. Вот я сейчас белый воротничок, вот работаю в офисе. Я прекрасно понимаю, что даже сейчас я могу научить программу выполнять свою работу. Вот абсолютно. Ну, 10% ошибок, ладно, будет. Все-таки есть человеческий фактор, нужно что-то проверять. Но я почему-то уверен, что через 5-10 лет, ну, моей специальности, скорее всего, уже не будет. То есть, условно, у меня в отделе 11 человек. Я понимаю, что достаточно будет двоих. Начальника, то есть методолога, и администратора слэш-оператора. Все.
1: Но у меня мнение, да, по поводу использования в работе именно вот искусственного интеллекта, оно такое, что это должен быть инструмент в руках, а не протез.
3: Угу.
1: То есть все равно искусственный интеллект, он не обладает критическим мышлением, как человек. И любое, все, что ты генеришь, я считаю, что человек, он должен взять вот эту вот генерацию, да, что там условно сделал DeepSeek, взять ее только за основу и уже туда вносить какие-то свои правки.
3: А так оно и происходит? То есть ты берешь скелет, потихоньку обучаешь, в чем и кайф искусственного
1: интеллекта? Нет, я имею в виду не то, что обучаешь его, а вот ты просто взял вот этот вот скелет и сам уже на этот скелет накидываешь там кровеносную систему, мышцы и так далее. Не обучаешь искусственный интеллект, а ты сам это делаешь.
3: Да.
1: То есть как раз, как говорится, чтобы быть в будущем глупым, как говорится, человеком.
3: А вот у меня это тут, обратная сторона.
1: У меня тут вспоминается очень интересный фильм «Идиократия» называется. Очень интересный фильм, посмотрите.
3: Вот интересная тема подняла. Я хочу вот на двух зациклиться. Вот про то, что человек будет глупеть, сотрудник. Я вот прям, честно говоря, тоже думаю, что так оно и будет. Когда у тебя есть такой супер-пупер инструмент, который все делает. Ну, пардон, зачем тебе это знать? Таблицу умножения, если у тебя он всегда в телефоне есть там... Не знаю, ты можешь там логарифмы считать. Ну, то есть, купить человек, мне кажется, будет. То есть, в этом смысле...
2: Да, мозги банально будут затвердевать.
3: Даже не то, что же глупеть, а вот, наверное, компетентность он будет терять. То есть, зачем ему какие-то в детали вникать, в какие-то подробности, если у тебя все, вон, рядом инструмент есть. Это да, такая палка до в концах. А второе, то, что говоришь про персонализацию. Вот я уже даже сейчас есть такая тема, что условно вот дали... исследования, не помню, там что-то 3 или 4 людям дали один настроенный, то есть это чат GPT на одну и ту же задачу, и что-то проверили то ли через месяц, то ли через полгода. И получилось так, что у всех этих там 3 людей оказалось, ну как, получилось, наверное, разная нейросеть. То есть один, если он такой немного болту пинающий, который там плохо общается, как-то, не знаю, с ошибками, уже, бац, нейросеть подстроилась, и она дает ему ту информацию, точнее, так подает ему информацию, чтобы он и мог ее воспринимать, и мог с ней работать. Возьмем, условно, там, суперотличника, вот ему будет давать уже своим путем, своим методом. То есть находит, как объяснить. Этот инструмент начинает, вот правильно, конечно, навешивается кровеносная система, на него мышцы. То есть скелет скелетом, да, дали 3 скелета 3 разным людям. Ой, 1 скелет 3 разным людям. Но через месяц, через полгода они, ну, подстроились. То есть он дает тебе такой инструмент, что как условно... Ну вот я там умею работать лопатой, ты умеешь работать лопатой, но кто-то из нас работает ей лучше. А здесь как бы лопата подстраивается под тебя. Там рукоятка становится такая, там длина лезвия там такая. И вы оба работаете продуктивно. Хотя, казалось бы, вам дали одно и то же.
1: Ну вот, да... Я как раз-таки и пытаюсь подвести к тому, чтобы человек не глупел, используя, да, там, искусственный интеллект, потому что многие просто, как говорится, Ctrl-C, Ctrl-V, mm-hmm. да, больше ничего не делают. То есть здесь как раз-таки ты должен, человек, когда использует искусственный интеллект, он должен накинуть какую-то базу, вот что ему надо, да, там, условно, там, для какой-либо задачи. Вот базу накинул, он ему там раскидал, да, там, по пунктам, грубо говоря, и потом человек вот эти пункты уже сам должен заполнить, анализировать их и так далее. Иначе тогда действительно мы придем к идиократии.
3: Да, согласен. Да, это такая немного опасная стезя. С одной стороны, и хорошо, что технологии вроде как облегчат, действительно облегчат работу. То есть, вы представьте, во-первых, ну вот поставьте себя на место работодателя. Ну зачем мне нанимать там 5 человек, если я могу одного оператора взять? Во-первых, чат всегда будет доступен 24/7. Ему не надо кормить, платить зарплату. Он подключил к розетке, все он тебе будет делать, условно. То есть туда как-то такая немного опасная стезя. Это может быть и очень-очень полезным инструментом, и в то же время, наверное, людей это будет какие-то профессии заменять. Ну, согласитесь?
2: Да, безусловно, в будущем, скорее всего, нас ждет, что какие-то профессии, возможно, будут заменены искусственным интеллектом. Но... Вот как никто, как человек, который им пользуется, я думаю, вы в том числе, вы же знаете, что за ними нужно будет все равно проверять.
1: Это конечно.
2: В любом случае, искусственный интеллект не будет проверять другой искусственный интеллект, потому что иначе это получится, ну, совсем каша. В любой ситуации должен быть человек, который будет контролировать, какую мысль вообще донесет этот ИИ.
1: Но тут еще есть такой важный момент. Как правильно задать промпт. То есть не просто там сгенерируй там, мне условно там какую-то задачу, а вот именно правильно задать промпт. Чем больше ты задашь ему каких-то данных, здесь тогда получается человек опять думает, какие данные ему туда нужны внести, да, там, какую информацию, чтобы там была. Он не просто написал, да, там, сделай мне там условно там, проектом проект X там.
3: Ну да, ты должен писать.
1: Все. Он ему выдал вообще непонятно что, непонятно к чему. А тут, когда человек пишет промпт, он уже использует какие-то свои данные, да, берет уже откуда-то из своей головы и начинает думать над этим. И все равно, как бы мозг не остается в каком-то таком статике, да, он все равно двигается, да, мысли где-то бегают из стороны в сторону.
3: Ну да, вот таких людей называют оператор, что должен быть человек, который вот задает вот именно правила, проверяет. То есть, вот правильно, промпт. Пишет правильный промпт, что вот нужно сделать вот это, вот так вот, проверить, отшлифовать все, подать, как-то все вот сделать выводы. Но с другой стороны, ну, елки-палки, давайте признаемся, ну, условно возьмем там офис там из 5 человек, ну, один будет головистый, а остальные 4 там будут, ну, ладно, может быть, 3. Такие, кто вот приходит, рутину позанимался, и домой, все, пофигу, Марус, не хочу думать, ничего делать. Ну... Блин, ну только один или двое смогут быть этими операторами, а остальные 3, ну, нафига их кормить?
1: Тут еще, да, тут еще надо уметь быть этим оператором.
3: Да-да-да.
1: Так, ну что, к сожалению, наше время подошло к концу. Вообще темы такие, да, вот, о которых охота говорить и говорить.
3: Там, часами.
1: Да, часами, наверное. Дорогие наши слушатели и зрители, мы с вами прощаемся, увидимся и услышимся с вами буквально через неделю. Всем прекрасных выходных. И помните, искусственный интеллект – это все-таки инструмент в руках. Выть волком и любить работу – это нормально. И 4-дневная работа – это зависит от каждого. Всем пока-пока.
3: Всем пока.
2: Всем пока.
0: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. ГАИ ограничит движение по центральным улицам Мирного на время празднования Дня Победы. Авиакомпания «Алроса» возобновляет летние рейсы к Черноморскому побережью. Первая рыбалка может стать последней. Что нужно знать о безопасности на весенней воде? Далее подробности. В День Победы автомобилистам Мирного придется объезжать центральные улицы города. На время праздничных мероприятий ГАИ ограничит движение. С 9:45 до 12:30, пока идет торжественный митинг, проспект Ленинградский от Московской до Ленина станет пешеходным. С 12:00 до 13:00 по центру пройдет Бессмертный полк. На час машинам запретят движение по Ленинградскому проспекту, а также по улицам Комсомольской, Аюнского и 40 лет Октября. С 12:30 до 16:30 стартует легкоатлетическая эстафета. Движение автотранспорта также ограничит по проспекту Ленинградскому, улицам Ленина, Кирова, Тихонова, Павлова и Аюнского. В 16:00 Мирный примет автомотопробег Победы. До 5 часов вечера проезд перекроют по улицам Кирова, Тихонова, Павлова, Ленина и Ленинградскому до Верхнего поселка. Движение общественного транспорта организуют с учетом закрытых для проезда участков маршрутов. Далее. Пора выбирать купальник и дату отпуска. Авиакомпания «Алроса» запускает прямые рейсы из Новосибирска в Сочи и Краснодар. Полеты до кубанской столицы перевозчик возобновляет спустя 3 года. Старт – середины мая. В Сочи летаем по понедельникам, в Краснодар – по четвергам. Туда и обратно одним днем. Главный плюс для якутян – удобные стыковки через Новосибирск с ожиданием не больше 3 часов. Добраться до Черноморского побережья можно из Мирного и Полярного. Все перелеты на собственных Boeing 737-800. Сезон продлится до сентября. Еще одна новость. В Мирнинском районе открывается сезон охоты и рыбалки. Любители активного отдыха достали лодки и снаряжение. Но первые теплые дни на воде – это еще и время трагедий. По данным ГИМС, с 2009 года в реках Вилюй, Большая Ботуопия, Марха и Маркока утонуло 53 человека, которые передвигались на лодках. Из них часть без жилетов. О рисках на воде предупредил начальник группы патрульной службы Мирного центра ГИМС Алексей Цивилев.
3: Не выходите в плавание, не надев спасательные жилеты на себя и пассажиров. Практически в 100% случаев, будь то падение за борт или столкновение с предметами в воде, например, ствол дерева, в результате чего происходит опрокидывание лодки и как раз падение за борт, спасательные жилеты спасут жизнь.
2: Также гражданам не советуют выходить на воду в темное время суток. В сумерках не разглядеть плывущие бревна, льдины, крупногабаритный мусор, а при столкновении с ним можно получить травму. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
8: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Наконе пасмурно и дождливо, зато тепло. Температура воздуха плюс 15 градусов. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 16. В вечерние часы небольшой дождь. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале до плюс 7 градусов. В алмазной столице пасмурно и дождливо, плюс 14.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио

0: Ta-dam, ta-dam, ta-dam.
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: в мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
3: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. Наступает великий праздник, День Победы. И по такому случаю в Мирнинском районе готовятся концерты, выставки, эстафеты и многое другое, о котором мы расскажем прямо сейчас. Итак, 9 мая на мемориальном комплексе 30-летия Победы пройдет торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Трогательные речи, возложение цветов и огромная дань уважения к павшим и живым. Начало в 11 утра. Первая колонна бессмертного полка двинется в городе на Лени в 11 утра от Центра досуга и народного творчества. Далее в 11.30 бессмертный полк пройдет по улицам Удачного от Центральной площади. В Айхале шествие стартует от остановки Торговый центр в 11.45, а в Мирном в 12.15 от Свято-Троицкого храма. Организаторы шествия рекомендуют приходить за 15 минут до старта, чтобы занять места в колонне. А уже через 15 минут в 12.30 на площади имени Ленина в Мирном раздадутся фанфары праздничного концерта «Победный май» с участием лучших коллективов Мирного. Кстати, здесь неподалеку, возле дракончиков, будут угощать вкусной полевой кашей и сладким чаем. В час дня легкоатлеты города пробегут эстафету на призы газеты «Мирнинский рабочий». Построение старт от мемориального комплекса 30-летия Победы. В 16 часов начнется праздничный автопробег по улицам города. Построение и старт со стоянки городского парка. Не опаздывайте. И как же без легендарных песен военных лет? 9 мая продолжится акция, ставшая традиционной «Поем всем двором». Час дня знакомые напевы услышат жители дома 98/1 улицы Амосова. В 14.30 творческая группа переместится на Советскую, где споют «Смуглянку» и «Темную ночь» жителям домов под номерами 17, 17А, 19, 19А, 21 и 21А. В 16 часов очередь подпевать песням военных лет настанет для жителей Комсомольской, 22. Не останется в стороне поселок Верхний. Ждите артистов возле дома шофера в 17.30. Свидетелями заключительного аккорда станут жители микрорайона Заречного. Вам споют возле магазина «Юбилейный» в 19 часов. Уважаемые жители и гости Мирнинского района, приглашаем вас на праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

говори со мной, только не молчи. Я от твоих слез потерял ключи, сердце не включить.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Поет КСК. Программа о творческих коллективах культурно-спортивного комплекса.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-71-04. 8-914-113-71-04. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок-цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Алмазный край. Не переключайся. Лучше

0: На радио «Алмазный край».
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: В Мирном 17 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Мэрии Мирного и Ленска очищают город на субботниках в преддверии 9 мая. Мирнинские юнармейцы заступили на почетный караул вахты памяти у Вечного огня. Георгиевская лента, как символ памяти, в Мирном стартовала акция «Ближе к сердцу». Теперь подробно. Мирнинские коллективы, работники предприятий и администрации вышли на общегородской субботник. Это ежегодное мероприятие в преддверии 9 мая. Главное кроется в деталях. На них и обратили внимание горожане. Занялись уборкой прошлогодней листвы и мусора, скрывавшихся под снегом. Субботник в Мирном на этом не заканчивается. Он продолжится и после майских праздников из-за оставшегося снега. Зима поздно отступила и в Ленске. Там горожане усиленно преображают чистотой город к празднику. Горожан призывают присоединиться к субботникам, обойти придомовые территории и собрать мусор. Далее. На площади 30-летия Победы мирнинцы почтили память героев Великой Отечественной войны. Собрались дети войны, солдаты СВО, руководители района, города, школьники, студенты МЧС и Росгвардия. В этом году Вечный огонь в честь павших солдат зажгли бойцы специальной военной операции. В Мирнинском районе чтят память о воинах-победителях. Горожане возложили цветы к памятникам и мемориальным доскам, а школьники заступили на традиционную вахту. Комментирует Мария Решетник, командир юнармейского отряда.
4: С 7 класса, когда я только решила пойти в юнармейский отряд, меня привел мой преподаватель Виктор Васильевич Порядочных. Сейчас, к сожалению, он награжден орденом мужества посмертно. И для меня это действительно важный день, потому что с самого, можно сказать, детства я наблюдаю, как стоят выпускники и ребята с моей школы.
3: Торжественную вахту памяти на площади 30-летия Победы школьники будут нести весь день. В продолжении темы. В преддверии 9 мая наряды мирнинцев преобразили цвета мужества и славы. На улицах города волонтеры безвозмездно раздают черно-оранжевые ленты. Этот символ стал нитью, которая объединяет поколения. Георгиевскую ленточку вручают с 5 до 6 часов вечера на площади Ленина, Ленинградском проспекте, улицах Аюнского, Павлова, Тихонова, Советской и возле магазина «Северянка» Намусова. Продолжит волонтер Тускул Кугунуров.
5: Я думал сначала, что люди будут игнорировать, вот так мимо проходить, но на самом деле вот все такие приветливые, все вот доброжелательные, и вот это радует.
3: Финал акции – площадь 30-летия Победы, накануне митинга, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры просят носить ленту правильно, у сердца, с уважением к памяти героев. У меня на этом все. До встречи в эфире.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
0: Мы с вами 24/7.

дорогой. Мысленно к ней бегу, а впрочем, неси меня, неси меня, на чем свет стоит. Да будь тебе временно.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Мэрии Мирного и Ленска очищают город на субботниках в преддверии 9 мая. Мирнинские юнармейцы заступили на почетный караул вахты памяти у Вечного огня. Георгиевская лента, как символ памяти, в Мирном стартовала акция «Ближе к сердцу». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареные колбасы от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Радио «Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственная средство регистрации тантуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ДАР. Он на массовой коммуникации Лорейгер надзор Федеральной службы ТАР. И Кюсет Тон Бирни Медах свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Алмазный край.
3: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Мэрии Мирного и Ленска очищают город на субботниках в преддверии 9 мая. Мирненские юнармейцы заступили на почетный караул вахты памяти у Вечного огня. Георгиевская лента, как символ памяти, в Мирном стартовала акция «Ближе к сердцу». Теперь подробно. Мирненские коллективы, работники предприятий и администрации вышли на общегородской субботник. Это ежегодное мероприятие в преддверии 9 мая. Главное кроется в деталях. На них и обратили внимание горожане. Занялись уборкой прошлогодней листвы и мусора, скрывавшихся под снегом. Субботник в Мирном на этом не заканчивается. Он продолжится и после майских праздников из-за оставшегося снега. Зима поздно отступила и в Ленске. Там горожане усиленно преображают чистотой город к празднику. Горожан призывают присоединиться к субботникам, обойти придомовые территории и собрать мусор. Далее. На площади 30-летия Победы мирненцы почтили память героев Великой Отечественной войны. Собрались дети войны, солдаты СВО, руководители района, города, школьники, студенты МЧС и Росгвардия. В этом году Вечный огонь в честь павших солдат зажгли бойцы специальной военной операции. В Мирненском районе чтят память о воинах-победителях. Горожане возложили цветы к памятникам и мемориальным доскам, а школьники заступили на традиционную вахту. Комментирует Мария Решетник, командир юнармейского отряда.
3: 7 класса, когда я только решила пойти в юнармейский отряд, меня привел мой преподаватель Виктор Васильевич Порядочных. Сейчас, к сожалению, он награжден орденом мужества посмертно. И для меня это действительно важный день, потому что с самого, можно сказать, детства я наблюдаю, как стоят выпускники и ребята с моей школы.
2: Торжественную вахту памяти на площади 30-летия Победы школьники будут нести весь день. В продолжении темы. В преддверии 9 мая наряды мирненцев преобразили цвета мужества и славы. На улицах города волонтеры безвозмездно раздают черно-оранжевые ленты. Этот символ стал нитью, которая объединяет поколения. Георгиевскую ленточку вручают с 5 до 6 часов вечера на площади Ленина, Ленинградском проспекте, улицах Аюнского, Павлова, Тихонова, Советской и возле магазина «Северянка» Намусова. Продолжит волонтер Тускул Кугунуров.
4: Я думал сначала, что люди будут игнорировать, вот так мимо проходить, но на самом деле вот все такие приветливые, все доброжелательные, и вот это радует.
2: Финал акции – площадь 30-летия Победы, накануне митинга, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры просят носить ленту правильно, у сердца, с уважением к памяти героев. У меня на этом все. До встречи в эфире.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
7: Предлагают услуги Трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
8: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
9: Добрый день. В эфире радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий, звукорежиссер Наталья Соколова, режиссер видеоверсии Серафим Черников. 9 мая 2026 года исполняется 81 год со дня Великой Победы. Как эту праздничную дату проведет Мирненский район? Где и когда пройдут колонны бессмертного полка? И пройдут ли они в этом году? Об этом и не только. Сегодня мы поговорим с нашей гостью, начальником управления социальной политики Мирненского района Еленой Розовой. Елена, рад видеть в нашей студии. Добрый день.
10: Добрый день.
9: Я знаю, что все-таки 1 мая, когда было поднято знамя Победы на площади Ленина, это был такой старт и традиционное объявление начала этих самых праздничных мероприятий, которые посвящены очередной годовщине Великой Победы, то есть 9 мая. Этих мероприятий много, они не все укладываются, естественно, только на 9 мая, поэтому первый вопрос, наверное, о тех мероприятиях, которые уже успели провести в Мирненском районе, именно приуроченные к этой дате.
10: Я, наверное, начну с другого. Сколько сейчас на территории Мирнинского района у нас осталось наших ветеранов? К сожалению, участников войны уже несколько лет на территории района не осталось никого в живых, именно участников войны. Но в Мирнинском районе продолжают проживать 5 вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 2 являются ветеранами Трудового фронта. Ну, то есть у них 2 статуса. А всего 2 несовершеннолетних узника концлагерей продолжают проживать на территории нашего района. А всего у нас этой категории, вот ветераны Трудового фронта, узники и вдовы, 23 человека. Всего лишь 23 человека тех вот непосредственных участников, скажем так, живых свидетелей. И чуть больше 400 человек — это дети войны, категория «дети войны». Поэтому, ну, это те, рожденные до 45-го года. Поэтому я прошу более внимательно всех мирнинцев, жителей района, отнестись к своим соседям в эти праздничные дни, да, где-то наши одинокие старушки, то есть поздравить с праздником, если вы знаете о том, что рядом с вами проживает ветеран. Потому что катастрофически мало свидетелей, тех живых свидетелей тех страшных дней. А на территории района, да, действительно, 1 мая мы подняли традиционно символ Знамя Победы. Мы это делаем с 2008 года, то есть это уже стало такой доброй традицией с нашими всеми военно-патриотическими клубами. 3 мая прошел конкурс «Чтецов народ-победитель». Это у нас тоже такое уже достаточно традиционное мероприятие. У нас в обязательном порядке сейчас вот как раз ребята наводят на нашем городском кладбище порядок, на могилах наших героев. У нас на городском кладбище 2 героя Советского Союза, герой социалистического труда. То есть это полученные звания как раз-таки в годы Великой Отечественной войны. Ну и, соответственно, наши руководители, те, которые воевали, и те, которые наши почетные граждане Мирнинского района, которые стояли у истоков основания там, Совета ветеранов Мирнинского района. Как раз ребята наводят порядок, и 7 числа будет небольшой наш традиционный, скажем, отдание дани памяти этим людям, посещение с возложением цветов, с отданием воинских почестей, ну, то есть с воинским залпом. 8 мая, это, скажем так, уже полюбившийся, наверное, нашим мирнинцам, приезжают из близлежащих населенных пунктов. Хорошая, добрая традиция, которая у нас с 2010 года уже продолжается, это вахта памяти, когда наши военно-патриотические клубы, лучшие учащиеся школ стоят у, скажем так, обелиска с землей городов-героев. Напомним нашим слушателям о том, что у нас под каждым городом-героем на плите хранится земля с братских могил. То есть,
9: если правильно помню, то это мемориальный комплекс, посвященный 30-летию Победы.
10: Мемориальный комплекс 30-летия Победы, он вот именно в 30 лет Победы был заложен.
9: Да, те самые
10: были вот эти мечи и так далее. Да? Прошло 5 лет, и были направлены группы школьников, то есть пионеры, комсомольцы и ветераны Великой Отечественной войны, лучшие работники предприятия, были направлены экспедиции в города-герои, где с братских могил была набрана земля в специальных капсулах. Она заложена вот в этой нашей плите, там, где у нас огонь памяти мы зажигаем в памятное время. К сожалению, пока не имеем возможности технически сделать его вечным огнем, да, поэтому называется огонь памяти. И еще раз обращаюсь к нашим мирнинцам, особенно к нашим молодым мамам. Обратите на это внимание, ну, чтобы дети не бегали у нас по мемориальному комплексу непосредственно, да, все-таки это, скажем так, это такое священное место, которое, ну, требует особого внимания. И у нас в 12 часов традиционно состоится торжественная церемония зажжения этого огня памяти, и наши школьники заступят караулом вахты памяти. Каждый час будут меняться, и начиная с 12 часов до 7 вечера каждый час над площадью будут воинские залпы.
9: Здесь еще раз уточним, что речь о 8 мая.
10: О 8 мая. Это непосредственно будет конкретно 8 мая, да, в течение целого дня. Ну, 9 мая традиционно у нас состоится торжественное шествие по Ленинградскому проспекту. Это опять-таки наши отряды, это наша полиция, это МЧС, это традиционно пройдут воины-афганцы, участники специальной военной операции, те, которые здесь находятся в городе. Состоится в 11 часов митинг на площади, и уже после окончания митинга, по окончанию митинга, начнется формирование колонн бессмертного полка. Бессмертный полк в этом году будет в очном формате. Пройдет он во всех населенных пунктах района в разное время, там по окончанию мероприятий у каждого населенного пункта свой, но в очном формате. По городу Мирному это уже наш традиционный маршрут, чтобы не идти по прямой, мы немножко делаем крюк небольшой, да, то есть уходим, строимся около храма на Ленинградском проспекте, но уходим на улицу Комсомольская, идем по Юнского, возвращаемся на 40 лет октября и возвращаемся на проспект Ленинградский, чтобы зайти на площадь. По приходу колонны бессмертного полка на площади у нас будет концерт, а праздничный концерт для жителей города. Предполагаем также, не обойдемся без полевой кухни, это тоже традиция стала, да, полевая каша. Но в это время на площади 30-летия Победы начнется подготовка к традиционному легкоатлетическому нашему забегу, победному забегу на призы газеты «Мирнинский рабочий», то есть наши легкоатлеты. Продолжается эта традиция газеты «Мирнинского рабочего». Спасибо большое.
9: Да, здорово,
10: большое,
9: что газета выдерживает.
10: Да, год. Они все равно остаются главными спонсорами. Пройдет легкоатлетическая эстафета. Ну и в прошлом году инициаторами по Мирному благотворительный фонд «Мы вместе Мирный», они выступили инициаторами автопробега такого немножко в форме не просто проехать по городу, а остановиться тоже на определенных точках, возложить цветы. Сейчас идет регистрация и участников данного автопробега. Она идет в социальной, в группе именно этого благотворительного фонда. Там необходимо зарегистрироваться, потому что ГИБДД ограничило количество машин. Ну, то
9: есть, есть ограничения все-таки.
10: Да, есть небольшое ограничение, потому что, ну, всем выехать все равно.
9: Еще раз, как именно найти эту группу, чтобы зарегистрироваться?
10: Автопробег в Максе, он есть, автопробег, так и называется группа.
9: Только в Максе, во ВКонтакте?
10: В Максе точно она есть, они регистрируют там. И, ну, либо обратиться в штаб «Мы вместе», благотворительный фонд «Мы вместе Мирно», они здесь находятся в центре города, это здание администрации города Мирного на втором этаже.
9: Я так понимаю, то, что уже как раз мотоциклисты изъявили свое желание.
10: Да, там достаточно там и мотоциклы, и автомобили регистрируются. Там есть определенные свои условия, да, то есть какие портреты с собой берутся. То есть ребята согласовали это все со всеми необходимыми органами нашего правопорядка. То есть и там несколько остановок получается. Они планируют и на площади Победы возложить цветы, и, соответственно, доехать до городского кладбища, там мемориальный, скажем так, такой небольшой комплекс у нас же есть всем ветеранам Великой Отечественной войны, которые похоронены на городском кладбище, и уже появилась такая же стена о участниках специальной военной операции, тоже которые у нас на городском кладбище. Поэтому ребята планируют остановиться и там отдать дань памяти, уважения всем воинам. В населенных пунктах пройдут, в автопробеги пройдут также в поселке Чернышевский и в поселке Айхал. В Удачном он уже был, он был приурочен такой, скажем так, ко Дню Республики, но они совместили немножко раньше, Удачный уже провели. Основные мероприятия 27 апреля проводили ко Дню Республики, совмещая с форматом Бессмертного полка в том числе. То есть это немножко такой другой формат.
9: В таком случае я должен уточнить. Вы сказали, то, что во всех городах Мирницкого района, во всех поселениях пройдет Бессмертный полк.
10: Бессмертный полк пройдет везде. Он будет. Я сейчас говорила об автопробеге именно конкретно. Бессмертный полк 9 мая во всех, в Тасюряхе, в Сюльдюкаре, в Светлом, в Чернышевске, везде. Ну, соответственно, Айхал Удачный, соответственно. Здесь безоговорочно, в очном формате просто призываю жителей не стремиться попасть прямо в первый ряд. Это сложность для мирного, да, почему-то считается, если я не попал в первый ряд, я не был в бессмертном полку, то есть вот немножко сложность волонтеров, когда начинается построение, поэтому все равно все доходят до площади, все равно всех видно, и спасибо большое, что
9: сохраняют память. А здесь есть какие-то традиции, кто в первом ряду?
10: Мы ставим традиционно уже несколько лет у нас военно-патриотический клуб «Витязь» 7-й школы. Они несут большое знамя победы. И ребята из этой же школы, они несут портреты наших руководителей, участников Великой Отечественной войны, тех, кого, ну, понятно, с нами уже нет, а почетных граждан Мирницкого района. Вот. И за ними уже идут остальные все жители Мирнинского района. Просто
9: портреты мне своих, соответственно, родственников, да. Своих предков, да. Там участвовали. По поводу мер безопасности. Мы знаем, что сейчас к организации любых массовых мероприятий примешивается еще вот этот момент, связанный с тем, что а как обеспечить эту безопасность и так далее и тому подобное. Иногда это выливается в каких-либо ограничениях. Допустим, заранее людей просят зарегистрироваться или каким-то образом проявить себя, чтобы поучаствовать в той или иной акции, в том числе в Бессмертном полку, насколько помню, были раньше такие обсуждения. Сейчас, в данном случае, как это все проходит? То есть достаточно прийти с портретом, все в порядке, или здесь какие-то тоже требуются заранее?
10: По району мы не ограничиваем, мы просто достаточно прийти с портретом. Единственное, вот я говорю, чтобы соблюдали сами граждане, ну, какие-то правила поведения, правопорядок тот же, да, отзывались на призывы волонтеров. У них у всех, те, кто будет заниматься построением Бессмертного полка, у них у всех жилетки, написано «Бессмертный полк», там никто другой, ну, то есть, не подойдет и ничего не
9: попросит. Волонтеры, это ребята, которые с ситуативно вот собрались чисто вот под это?
10: Это наши традиционные волонтеры, волонтеры Победы, которые зарегистрированы у нас на сайте. Мы сотрудничаем уже не один год. Наши активисты, жители Мирнинского района, поэтому здесь. В наших населенных пунктах, вот по Мирному, уже, ну, эта традиция заложена была, скажем так, в пандемии, да, когда мы пытались создать праздник, когда люди не могли выйти. Эта акция «Поем всем двором», она получила такой хороший отклик. В прошлом году было много мероприятий. Мы там, помимо 9 мая, 10-го, там, накануне, в поселениях эти акции проходили. В этом году мы ее также оставили, то есть у нас вечером по окончании основных мероприятий, по окончанию митинга, забега легкоатлетического, по окончанию уже, скажем так, автопробега, да, у нас во дворах на улице Комсомольской, на улице Советская, в Заречном, в поселке Верхний состоятся традиционные мероприятия, которое называется «Поем всем двором», да. И на следующий день такие же мероприятия точно пройдут в поселке Светлом и в Чернышевске. То есть команда из Мирнинского, из города Мирного, да, вот артистов, она будет выезжать специально, чтобы помочь жителям завести, придать какой-то дух. То есть эти мероприятия полюбившиеся и которые нашли отклик именно в сердцах жителей района.
9: Вот в эту дату мы смотрим обычно какие-то военные фильмы. Я имею в виду каждый из нас в индивидуальном порядке, так скажем. Короче, дома мы обычно открываем какие-то фильмы, посвященные войне. Ваш фильм, который вы в этот день посмотрите.
10: «Смуглянка». «Смуглянка». Это такая традиция. Ага, но если так взять, я вообще, в принципе, люблю военные фильмы. Историю деда нашла абсолютно... Мама ничего... Мама была маленькая, когда он умер. И то есть она единственно помнила, говорила, было много медалей. Это я помню, но медали никакие не сохранились. Они, ну, так получилось, что похоронили вместе с дедушкой, да. Ну и уже со своим сыном мы... Наверное, это был 2009 год. Мы как раз-таки на информационных всех этих пространствах стали появляться архивы документов, стали выкладывать о ветеранах. Первое просто упоминание было о том, что он дошел до Берлина, мы нашли. А уже в 2013 году мы как раз раскопали информацию, чем награжден, за что награжден, почему, как. То есть, ну, самое ценное, конечно, награда, которая была у деда, это орден Красной Звезды. Зато теперь мы знаем, за что. То есть история семьи. И было очень интересно мамина реакция, когда вот мы с моим сыном маме рассказывали. То есть что боевой путь, прикладывали архив документов, наградных листов. То есть теперь это хранится у нас в семье.
9: Что ж, спасибо за вашу историю. Ну и напомним тогда нашим слушателям в завершении, что мы говорили сегодня о программе, праздничной программе, которая приурочена, собственно, к 81-й годовщине Великой Победы. Говорили мы о том, как эту годовщину отметят в городах, поселках, деревнях, селах Мирнинского района. И также напомню нашим слушателям, что афишу этой программы вы можете найти и на портале Мирнинского района, и наверняка в пабликах, уверен и знаю, что в пабликах, конечно же, ваших поселков. Я присоединяюсь к словам, которые прозвучали в начале нашей беседы, буквально только что, действительно проявить внимание к участникам, к тем, кто застал эти страшные годы, я имею в виду годы Великой Отечественной войны. Ну и это вот объединиться как-то и вместе провести этот день.
10: Это самый светлый, самый, наверное, радостный день. Ну, по всем фильмам, по воспоминаниям наших ветеранов, мы знаем, что это был самый радостный день, победный май. Поэтому пусть он будет таким же радостным и для жителей района.
9: Лен, мне вновь остается только присоединиться к вашим словам. Напомню, что гостем студии была Елена Розова, начальник управления социальной политики Мирнинского района. На этом все. Удачи. Оставайтесь с нами.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Мэрии Мирного и Ленска очищают город на субботниках в преддверии 9 мая. Мирнинские юнармейцы заступили на почетный караул вахты памяти у Вечного огня. Георгиевская лента, как символ памяти, в Мирном стартовала акция «Ближе к сердцу». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В ночной клуб «Зазеркалье» требуется администратор. Телефон 8-914-252-60-20. 8-914-252-60-20. Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Требуется бухгалтер с опытом работы на ИП, ведение бухгалтерского и налогового учета, отчетность, знание законодательства, НДС, трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, оплата выше рыночной. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. Требуется водитель со стажем с категориями С, Е. Оплата достойная. Телефон 8-914-252-98-48. 8-914-252-98-48. В Хатуаз шок цены. Акция. Фарш домашний по цене 399 рублей. Вареная колбаса от 520. Шашлык 509 рублей. Хатуаз. Город Мирный. Ленинградский проспект 3.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. Мэрии Мирного и Ленска очищают город на субботниках в преддверии 9 мая. Мирнинские юнармейцы заступили на почетный караул вахты памяти у Вечного огня. Георгиевская лента как символ памяти. В Мирном стартовала акция «Ближе к сердцу». Теперь подробно. Мирнинские коллективы, работники предприятий и администрации вышли на общегородской субботник. Это ежегодное мероприятие в преддверии 9 мая. Главное кроется в деталях. На них и обратили внимание горожане. Занялись уборкой прошлогодней листвы и мусора, скрывавшихся под снегом. Субботник в Мирном на этом не заканчивается. Он продолжится и после майских праздников из-за оставшегося снега. Зима поздно отступила и в Ленске. Там горожане усиленно преображают чистотой город к празднику. Горожан призывают присоединиться к субботникам, обойти придомовые территории и собрать мусор. Далее. На площади 30-летия Победы мирнинцы почтили память героев Великой Отечественной войны. Собрались дети войны, солдаты СВО, руководители района, города, школьники, студенты МЧС и Росгвардия. В этом году вечный огонь в честь павших солдат зажгли бойцы специальной военной операции. В Мирнинском районе чтят память о воинах-победителях. Горожане возложили цветы к памятникам и мемориальным доскам, а школьники заступили на традиционную вахту. Комментирует Мария Решетник, командир юнармейского отряда.
3: С 7 класса, когда я только решила пойти в юнармейский отряд, меня привел мой преподаватель Виктор Васильевич Порядочных. Сейчас, к сожалению, он награжден орденом мужества посмертно. И для меня это действительно важный день, потому что с самого, можно сказать, детства я наблюдаю, как стоят выпускники и ребята с моей школы.
2: Торжественную вахту памяти на площади 30-летия Победы школьники будут нести весь день. В продолжении темы. В преддверии 9 мая наряды мирнинцев преобразили цвета мужества и славы. На улицах города волонтеры безвозмездно раздают черно-оранжевые ленты. Этот символ стал нитью, которая объединяет поколения. Георгиевскую ленточку вручают с 5 до 6 часов вечера на площади Ленина, Ленинградском проспекте, улицах Аюнского, Павлова, Тихонова, Советской и возле магазина «Северянка» на Амосова. Продолжит волонтер Тускул Кугунуров.
4: Я думал сначала, что люди будут игнорировать, вот так мимо проходить, но на самом деле вот все такие приветливые, все доброжелательные, и вот это радует.
2: Финал акции – площадь 30-летия Победы, накануне митинга, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры просят носить ленту правильно, у сердца, с уважением к памяти героев. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Алмазный край.
5: Для слушателей старше 16 лет.
0: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Наступает великий праздник, День Победы. И по такому случаю в Мирнинском районе готовятся концерты, выставки, эстафеты и многое другое, о котором мы расскажем прямо сейчас. Итак, 9 мая на мемориальном комплексе 30-летия Победы пройдет торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Трогательные речи, возложение цветов и огромная дань уважения к павшим и живым. Начало в 11 утра. Первая колонна бессмертного полка двинется в городе на Лене. В 11 утра от Центра досуга и народного творчества. Далее в 11.30 бессмертный полк пройдет по улицам Удачного от Центральной площади. В Айхале шествие стартует от остановки торговый центр в 11.45, а в Мирном в 12.15 от Свято-Троицкого храма. Организаторы шествия рекомендуют приходить за 15 минут до старта, чтобы занять места в колонне. А уже через 15 минут в 12.30 на площади имени Ленина в Мирном раздадутся фанфары праздничного концерта «Победный май» с участием лучших коллективов Мирного. Кстати, здесь неподалеку, возле дракончиков, будут угощать вкусной полевой кашей и сладким чаем. В час дня легкоатлеты города пробегут эстафету на призы газеты «Мирнинский рабочий». Построение «Старт» от мемориального комплекса 30-летия Победы. В 16 часов начнется праздничный автопробег по улицам города. Построение и старт со стоянки городского парка. Не опаздывайте. И как же без легендарных песен военных лет? 9 мая продолжится акция, ставшая традиционной. Поем всем двором. Час дня знакомые напевы услышат жители дома 98/1 улица Амосова. В 14.30 творческая группа переместится на Советскую, где споют «Смуглянку» и «Темную ночь» жителям домов под номерами 17, 17А, 19, 19А, 21 и 21А. В 16 часов очередь подпевать песням военных лет настанет для жителей Комсомольской, 22. Не останется в стороне поселок Верхний. Ждите артистов возле дома шофера в 17.30. Свидетелями заключительного аккорда станут жители микрорайона Заречного. Вам споют возле магазина «Юбилейный» в 19 часов. Уважаемые жители и гости Мирнинского района, приглашаем вас на праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы.
1: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Лучше бы мы были незнакомы. Такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы. Ты сделала мне слишком больно.

0: если не прожили.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмастах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тонтуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. СБС, информационная технология, он массовой коммуникации Рейгер-надзор, Федеральная служба и Клинический Бибирсел, то сумею себе кисть.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 21 час.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Это что-то настоящее, слышишь? В этом мире сумок, тачек и фальш. Мне так жаль, что не сказал тебе раньше. Мне так жаль, что не сказал тебе больше. И что не обнимал тебя чаще. Лед становится тоньше. Значит, я настоящий. Вот тебе мое сердце.

сказать тебе, что хочу назад тебе, глядя в глаза тебе, так хочется сжать тебя и жадно вдыхать тебя, и не отпускать тебя. И в чувствах признаться, закружимся в танце до конечной станции, сняв гири и панцирь, в руках гравитации. Мне нужно остаться, мне нужно остаться.

to be just another club for you.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание.

поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

За каждой холодной зимой приходит весна, и каждого лета нам всегда будет мало. Но знают дороги и снежные перевалы, что за бесконечной зимой наступит лето.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тун Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Гергернадзор Федеральной службы и Кюсет Тун Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте АОН и Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР. Надзор Федеральной службы ПАТА. И Кюсе Тон Бирни Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

писал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

Thank you.

0: «Алмазный край», объединяя города.
1: На улице дождь, на лице гроза. Я опять все неправильно поняла. Ты опять все не точно мне объяснишь.

распутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они, жду единственного раза. Имя мое.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

когда забыть нельзя, вернуться невозможно. Ты мне скажи единственное слово: меня спаси, люби, надейся.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
2: Если б не было тебя,

0: в мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии ЛАР, ООН, массовая коммуникация ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Алмазный край, объединяя города.

продолжаешь повторять себе, что все хорошо. Но понимаешь, он ведь нужен, нужен еще. Наверное, это твой рай, бродит, срывая букеты, так их спасая от ветра.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твой.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска.

года. Мгновения спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда,

оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг,

Боль моя, ты покинь меня, облако, сизым облако.

0: радио. Алмазный край.
1: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему.

Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется, да

Россия, чтобы жила моя Россия.

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне не плакать и не забывать, закрыв глаза, шепни мне на прощание,

0: реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Песни Великой Победы.

0: Мирном. 7 часов.
1: В 10.50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале «Алмазный край» и на нашей странице во ВКонтакте.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона. Наступил великий праздник – День Победы. По такому случаю в Мирнинском районе готовятся концерты, выставки, эстафеты и многое другое, о котором мы расскажем прямо сейчас в афише. Итак, 9 мая на мемориальном комплексе 30-летия Победы пройдет торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Трогательные речи, возложение цветов и огромная дань уважения к павшим и живым. Начало в 11 утра. Первая колонна бессмертного полка двинется в городе на Лени в 11 утра от Центра досуга и народного творчества. Далее в 11.30 бессмертный полк пройдет по улицам Удачного центральной площади. В Айхале шествие стартует от остановки торговый центр в 11.45, а в Мирном в 12.15 от свято Троицкого храма. Организаторы шествия рекомендуют приходить за 15 минут до старта, чтобы занять места в колонне. А уже через 15 минут в 12.30 на площади имени Ленина в Мирном раздадутся фанфары праздничного концерта «Победный май» с участием лучших коллективов Мирного. Кстати, здесь неподалеку, возле дракончиков, будут угощать вкусной полевой кашей и сладким чаем. В час дня легкоатлеты города пробегут эстафету на призы газеты «Мирнинский рабочий». Построение старт от мемориального комплекса 30-летия Победы. В 16 часов начнется праздничный автопробег по улицам города. Построение и старт со стоянки городского парка. Не опаздывайте. И как также без легендарных песен военных лет. 9 мая продолжится акция, ставшая традиционной «Поем всем двором». Час дня знакомые напевы услышат жители дома 98/1 улица Амосова. В 14.30 творческая группа переместится на Советскую, где споют «Смуглянку» и «Темную ночь» жителям домов под номерами 17, 17А, 19, 19А, 21 и 21А. В 16 часов очередь подпевать песням военных лет настанет для жителей Комсомольской, 22. Не останется в стороне поселок Верхний. Ждите артистов возле дома шофера в 17.30. Свидетелями заключительного аккорда станут жители микрорайона Заречного. Вам споют возле магазина «Юбилейный» в 19 часов. Уважаемые жители и гости Мирнинского района, приглашаем вас на праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы. В 10.50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале «Алмазного края» и в нашей странице во ВКонтакте. А еще хотим напомнить, 9 мая в Москве на Красной площади пройдет главный военный парад страны в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Начало парада в 10 утра по московскому времени.

Фронтовики в бою шли до конца, и, стиснув зубы, сжав кулаки, нас отстояли фронтовики. И, стиснув зубы, сжав кулаки, нас отстояли фронтовики.

0: 10.50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале «Алмазный край» и на нашей странице во ВКонтакте.
1: «Алмазный край».

не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит, и шансы равны. Мне в хвост вышел мессер, но вот задымил он, надсадно забыли винты. Им даже не надо крестов на могилы, сойдут и на крыльях кресты. Я первый, они под тобою. Я вышел им на перерез. Нет, поздно, уйди в облака, я прикрою. В бою не бывает чудес. Архангел нам скажет, в раю будет туго, но только ворота щелкнут.

приполнят волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога.

0: Я тоже удачу нести на крыле. Таким, как при жизни, мы были с Сережей и в воздухе, и на земле. И в воздухе, и на земле.
1: Алмазный край.

0: 10.50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале «Алмазный край» и на нашей странице во ВКонтакте.
1: «Алмазный край».

хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть,

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется.

0: домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.
1: Алмазный край.

0: Радио «Алмазный край».
1: В 10:50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале.

Домой хочу, я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется.

хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу.

0: ага. Служил до товарища, ага.
1: Служили два товарища в одном и тем полке.
0: Служили два товарища в одном и тем полке.
1: Вот пуль пролетела и ага.
0: А вот пуль пролетела и ага.
1: Вот пуль пролетела, и товарищ мой упал.
0: А вот пуль пролетела, и товарищ мой упал.

0: служивого товарища, ага.
1: Служивого товарища, ага.
2: Радио

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН и массовая коммуникация ЛАР и ГЛЕРГАР надзор Федеральной службы ТА и КТНЧ СУБЕ БИРСЛ, ТОП СУМЮ СУБЕ КИСНЮГАР БИРГАР ПИТ.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: 10.50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале «Алмазный край» и на нашей странице во ВКонтакте.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях «Алмазного региона».
6: Наступил великий праздник – День Победы. По такому случаю в Мирнинском районе готовятся концерты, выставки, эстафеты и многое другое, о котором мы расскажем прямо сейчас в афише.
7: Итак, 9 мая на мемориальном комплексе 30-летия Победы пройдет торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Трогательные речи, возложение цветов и огромная дань уважения к павшим и живым. Начало в 11 утра. Первая колонна бессмертного полка двинется в городе на Лени в 11 утра от Центра досуга и народного творчества. Далее в 11.30 бессмертный полк пройдет по улицам Удачного от Центральной площади. В Айхале шествие стартует от остановки Торговый центр в 11.45, а в Мирном в 12.15 от Свято-Троицкого храма. Организаторы шествия рекомендуют приходить за 15 минут до старта, чтобы занять места в колонне. А уже через 15 минут в 12.30 на площади имени Ленина в Мирном раздадутся фанфары праздничного концерта «Победный май» с участием лучших коллективов Мирного. Кстати, здесь неподалеку, возле дракончиков, будут угощать вкусной полевой кашей и сладким чаем. В час дня легкоатлеты города пробегут эстафету на призы газеты «Мирнинский рабочий». Построение старт от мемориального комплекса 30-летия Победы. В 16 часов начнется праздничный автопробег по улицам города. Построение и старт со стоянки городского парка. Не опаздывайте. И как также без легендарных песен военных лет. 9 мая продолжится акция, ставшая традиционной «Поем всем двором». Час дня знакомые напевы услышат жители дома 98/1 улица Амосова. В 14.30 творческая группа переместится на Советскую, где споют «Смуглянку» и «Темную ночь» жителям домов под номерами 17, 17А, 19, 19А, 21 и 21А. В 16 часов очередь подпевать песням военных лет настанет для жителей Комсомольской, 22. Не останется в стороне поселок Верхний. Ждите артистов возле дома шофера в 17.30. Свидетелями заключительного аккорда станут жители микрорайона Заречного. Вам споют возле магазина «Юбилейный» в 19 часов. Уважаемые жители и гости Мирнинского района, приглашаем вас на праздничные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Великой Победы.
5: В 10.50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале «Алмазного края» и в нашей странице во ВКонтакте. А еще хотим напомнить, 9 мая в Москве на Красной площади пройдет главный военный парад страны в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Начало парада в 10 утра по московскому времени.
0: Радио «Алмазный край».

вместе летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

Я с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

плечо, он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа, а листочек с березки упал, он, как я, оторвался.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

10.50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале.

так. Мгновение, мгновение, мгновение, мгновение спрессованы в годах, мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет

оно придет твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения, мгновения.

0: 10.50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале «Алмазный край» и на нашей странице во ВКонтакте.
1: Радио «Алмазный край».

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Алмазный край.

0: радио. Алмазный край.
1: В 10:50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале «Алмазный край» и на нашей странице во ВКонтакте.

0: где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой. Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году. Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым, я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу, больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день? И на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день.
1: В Мирном 9 часов. Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
2: В 10:50 на радио «Алмазный край» вы сможете услышать прямую трансляцию торжественного митинга в Мирном, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Видеоверсия доступна на телеканале «Алмазный край» и на нашей странице во ВКонтакте.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях «Алмазного региона».
5: Наступил великий праздник – День Победы. По такому случаю в Мирнинском районе готовятся концерты, выставки, эстафеты и многое другое, о котором мы расскажем прямо сейчас в афише. Итак, 9 мая на мемориальном комплексе 30-летия Победы пройдет торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Трогательные речи, возложение цветов и огромная дань уважения к павшим и живым. Начало в 11 утра. Первая колонна бессмертного полка двинется в городе на Лени в 11 утра от Центра досуга и народного творчества. Далее в 11:30 бессмертный полк пройдет по улицам Удачного от Центральной площади. В Айхале шествие стартует от остановки Торговый центр в 11:45, а в Мирном в 12:15 от Свято Троицкого храма. Организаторы шествия рекомендуют приходить за 15 минут до старта, чтобы занять места в колонне. А уже через 15 минут в 12:30 на площади имени Ленина в Мирном раздадутся фанфары праздничного концерта «Победный май» с участием лучших коллективов Мирного. Кстати, здесь неподалеку, возле дракончиков, будут угощать вкусной полевой кашей и сладким чаем. В час дня легкоатлеты города пробегут эстафету на призы газеты «Мирнинский рабочий». Построение старт от мемориального комплекса 30-летия Победы. В 16 часов начнется праздничный автопробег по улицам города. Построение и старт со стоянки городского парка. Не опаздывайте. И как же
6: же без легендарных песен военных лет. 9 мая продолжится акция, ставшая традиционной «Поем всем двором». Час дня знакомые напевы услышат жители дома 98/1 улица Амосова. В 14:30 творческая группа переместится на Советскую, где споет «Смуглянку» и «Темную ночь» жителям домов под номерами 17, 17А, 19, 19А, 21 и 21А. В 16 часов очередь подпевать песням военных лет настанет для жителей Комсомольской, 22. Не останется в стороне поселок Верхний. Ждите артистов возле дома шофера в 17:30. Свидетелями заключительного аккорда станут жители микрорайона Заречного. Вам споют возле магазина «Юбилейный» в 19 часов. Уважаемые жители и гости Мирминского района, приглашаем вас на праздничный